0: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

почему стремятся к свету все растения на свете, отчего к морям спешит река. Как мы в этот мир приходим, в чем секрет?

0: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
3: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
4: Ненаказуемо.
5: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры Фриспинатор, Скретчер, Плинка, Фрибоксер, Фортунатор и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by, телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламного отдела МТС А1. 624-10-57.
2: Билеты на Луну есть? Регистрация и посадка на лунный рейс закончены.

0: понимаете, я за кефиром пошел.
1: Будем брать.
2: Все, мы опоздали весь чек.
3: Душевное радио. Классика хитов.

Всем привет! С вами Олег Газманов. Вы слушаете мою песню на душевном радио.

0: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Если сказал, то сделал. Если радио, то душевное.

0: Руководство и коллектив ООО «Минск Кристалл» поздравляет работников торговли с профессиональным праздником. Желаем вам крепкого здоровья, весомых профессиональных достижений и успехов в труде, финансовой стабильности и благодарных покупателей. Пусть ваша работа приносит радость, счастье и процветание. Ваше ООО «Минск Кристалл».
1: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в «Светофор». Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, «Светофор» экономить помогает.
2: Светофор. Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио. Слушай свое.

Емол – это не только кофе молотый Мовенпик 500 грамм за 28,99, но и кофемашина капсульная Делонги всего за 199,99. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 26 июля. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.

0: выбирайте надежность и выгоду. Открывайте вклад в Технобанке.
1: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа.
2: Большой выбор бассейнов по отличным ценам. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелеком Шоп.
1: Подробности в Могилевской области по номеру 123.
2: 25 июля в сети Мастак скидка 10% на весь ассортимент и до 50% на ограниченный ассортимент в Мастак по адресу Гомель, Федюнинского, 19. Мастак – все для ремонта, дачи и отдыха. Подробнее 1-44-519-0101 и на Мастак.бай.
3: Душевное радио. Классика хитов.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенькевич. Доброе утро. Президент поздравил своего узбекского коллегу Шавката Мирзиёева с днем рождения. Как сообщает Белт, Александр Лукашенко отметил, что высоко ценит сложившиеся дружеские отношения с лидером Узбекистана и с особой теплотой вспоминает его недавний визит в Беларусь. Глава государства убежден, согласованные принципиально новые подходы к совместной работе и подписанная дорожная карта сотрудничества на ближайшие 5 лет будут способствовать достижению главной амбициозной цели – доведению товарооборота до 2 миллиардов. Долларов. В Беларуси работают над увеличением доли продаж отечественных товаров. По словам замминистра антимонопольного регулирования и торговли Светланы Короткевич, доля товаров отечественного производства в продажах в этом году должна составить 58%. В регионах этот показатель даже перевыполняют, но не дотягивают пока Минск и Минская область. Разработаны рекомендации для торговли при выкладке товаров на полки. Также применяются меры по увеличению насыщаемости внутреннего рынка продукции отечественных производителей, в том числе белорусских, огурцами и помидорами. О погоде в ближайшие несколько дней рассказали синоптики. В выходные осадков станет меньше, а температура повысится. В субботу днем плюс 20-26, в воскресенье 22-29 тепла. Летнее тепло, по предварительным данным Белгидромета, сохранится и в начале следующей недели. В понедельник местами до плюс 30, во вторник и в среду днем комфортные 18-25 градусов. Местами возможны кратковременные дожди и грозы. В России планируют ежегодно проводить популяционные исследования состояния здоровья населения. Особое внимание уделят изучению долгожителей. Исследования охватят большие группы людей, проживающих в разных регионах. Специалисты будут анализировать состояние здоровья, генетические особенности, распространенность заболеваний и факторы, влияющие на продолжительность жизни. Проект позволит глубже изучить причины долголетия и оценить состояние здоровья жителей. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 88 копеек. Евро 3 рубля 29 копеек. 10 юаней 4 рубля 27 копеек. 100 российских рублей 3 рубля 68 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями, в большинстве районов кратковременные дожди, местами грозы, порывистый ветер. В Бресте и Гродно 20-22, в Гомеле, в Могилеве 23-25, в Витебске 22-24 тепла, в Минске дождь и 20-22 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенькевич. А далее на Душевном радио «Бодрисимо шоу» с Дмитрием Санковичем.
2: Реклама. Руководство и коллектив ООО «Минск Кристалл» поздравляет работников торговли с профессиональным праздником. Желаем вам крепкого здоровья, весомых профессиональных достижений и успехов в труде, финансовой стабильности и благодарных покупателей. Пусть ваша работа приносит радость, счастье и процветание. Ваше ООО «Минск Кристалл».
3: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
4: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель РУ Белмедпрепараты.
0: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 1057.
5: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
0: Легкое утро на Душевном радио. Удачное начало дня.

0: юмором и 3 часа запекаем на душевной волне.
1: И что это?
2: Бодрисимо. Шоу, йоу. Бодрисимо. Йоу, шоу.
0: Веселее ехать на работу. Бодрисимо.
2: Шоу, йоу.
0: Бодрисимо.
2: Йоу, шоу.
1: Готов к любому повороту.
3: Утро будет!
4: Слушайте, ну вы там сами определитесь, насколько мы шоу-йоу или йоу-шоу, да? Это бодрисимо. Типа шоу. Меня зовут Дмитрий Станкович, здравствуйте. Радостно, с раскрытыми сарайными дверями, давайте так, сегодня. Я объявляю, други наши дорогие, дамы и не дамы, объявлена по всей планете пятница. Слушайте, хороший день вообще, окончательно, бесповоротно хороший. И как-то с руководством еще договориться, да, чтобы в пятницу не ругались, планы никакие не подбрасывали там и все остальное. Я приветствую всех вас на волне душевного радио. Топ-5 радиостанций Беларуси. Всех любим, всех ждем. Казак, вот, доброе утро. Здравствуйте, мелким шрифтом написано. Ну, это я в ТикТоке. На стриме тоже вам здравствуйте. Не прочитаю. Очень мелко. Уж хорошие, глаза подкачали. Так, идем вперед. В этом музыкальном часе что? Ну, конечно, гороскоп. Фирменный, классный, порядочный. Обязательно сбывающийся, конечно, обязательно. Вам все это искренне, как умею, расскажу. В этом музыкальном часе мы с вами в пятницу слушаем очередное произведение хита искусственного интеллекта. Да, это у нас фирмовая рубрика. Вы пишете, вы создаете, вы присылаете, мы отслушиваем, мы отсматриваем. И после этого принимаем решение, выдавать в эфир или не выдавать тех, кого выдаем, то есть прокручиваем на радиоволне. Потом вы уже сами решаете, что с этим хитом делать. Оставлять его в нашем архиве для того, чтобы создать какую-то там далее непосредственно рубрику из этого, может, хит-парад там и так далее. Либо же все, послушали, ну и хорошо, есть и есть, до свидос. Это все будете вы решать. Ну и еще раз напоминаю, что у нас идет небольшое исследование у нас в Телеграме. Душевный радиочат мы называемся. Нам очень важно, на самом деле, знать перед новым сезоном, во сколько утром, конкретно утром, вы включаете радио. Любое. Желательно душевное, но, в принципе, любое. В 5 утра, в 6 утра, в 7 утра или еще позже. Найдите времечко, зайдите к нам в телегу, в душевный радиочат и, пожалуйста, проголосуйте в этом опросе. Нам реально это важно. Ну что, у 18's Mamma Mia, это, кстати, проект, который создали сами участники группы ABBA, для того, чтобы их творчество не забыло современное поколение, получилось у них достаточно здорово. Ну что, други, с пятницей, ура!
5: Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам! Что для вас значит работа?
6: Когда просыпаешься утром с охотой.
7: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
6: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
5: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
8: В эфире эксперт по подготовке к школе. Где искать большой выбор?
9: В три цены.
8: Где стильные тетради и трендовая канцелярия?
9: В три цены.
8: А выгодные цены?
9: Вы уже знаете ответ.
8: Все для школы и творчества. В три цены.
10: Петровна, здравствуй. Куда спешишь опять?
11: В МТ-банк. Хочу положить деньги на вклад. Для пенсионеров очень выгодные условия.
10: Для всех?
11: Нет. Только для владельцев пенсионной карточки МТ-банка. А еще скидки на оформление халвы, бесплатные валютные карточки и кредит по сниженной ставке. А подробнее можно узнать по телефону 509-99-99 или на сайте mtbank.by. А вы уже выбрали банк для получения пенсии?
5: МТ-банк.
12: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Новое авто BLG в наличии в Атлант-М. Кредит с авансом от 0%. Три автоцентра в Минске. Машиностроителей Шаранговича Независимости. Подробности на сайте blgatlantm.by. BLG Атлант-М. Выбирайте с душой.
1: Душевное радио. Слушай свое.
2: Всем привет, с вами группа Коза Ностра. Слушайте наши лучшие.

можно пойти без кровати. Это наш фирменный гороскоп. Сбывается всегда. Быстренько. Сейчас прям такая фраза из «Джентльменов удачи», да? Отложили свои космические вилки, космические ложки, если в данный момент у кого-то в руках все это держится. И внимательно слушаем, что же день грядущий нам готовит с точки зрения вот этих недосягаемых звезд, но которая все-таки предполагает, что ща мы вам тут предоставим. 24 июля, Овны, внимание, накопившееся раздражение. Да ерунда, нет ничего. Может испортить настроение не только вам, но и тем, кто вас окружает. Сходите. Слушайте, ну это как медики советуют. Да, если у вас раздражение, просто сходите, и по большому счету там все будет нормально, да? Сходите в спортзал, совершите вечернюю пробежку. В разговорах будьте лаконичнее и вежливее, и к вам потянутся люди, и вам станет хорошо. Тельцы, 24 июля, перемены постепенно входят в вашу жизнь. Закрывайте дверь, пусть остаются с вами. Не выпускайте их. Меняют привычный уклад, ищите позитив в происходящем. Ведь сейчас перед вами открываются какие-то новые возможности. Вам стало хорошо. Ну и скачите вперед, да, вышибая из асфальта золотые леденцы. Ну, тельцы, у них же есть копытка, правильно? Я имею в виду чисто в изображении. Близнецы, 24 июля, удачный плодотворный день. Можно начать какой-то интересный проект, продвинуться в каком-то сложном деле. Проявляйте упорство. Очень хорошее слово. Вот упертость, оно такое, знаете, это как тоннели в метро прокладывать, да? Вот это вот упорство. Не опускайте рук, близнецы, если что-то не получается с первого раза, нет, ну это понятно. Упорство и труд... Упор... нет... Неупорство. Ладно. Рак,

0: быстрее войти в рабочий ритм, если вам вдруг в пятницу этого надобно. Дева. Первая половина дня будет для дев сложной и проблемной. Будьте готовы к задержкам и мелким неприятностям. После обеда работать станет легче. Настроение улучшится. После, в эту среду, после обеда. Слушайте, ну, мне кажется, после обеда уже мало кто работает в пятницу. И с этим надо, в конце концов, просто смириться. Потому что, ну, бесполезно бороться с хромосомным набором, который в тебе уже давно все распределил, что, как и почему. Весы. Поток важных дел и задач накроет вас вообще с головой с самого утра. Ай-яй-яй. Если не успеваете, обращайтесь за помощью к коллегам. Результат их работы вас порадует. Отдайте приоритет тем делам, которые больше не могут ждать. Скорпионы. Позитивный настрой и вера в свои силы позволят скорпиону справиться с любой работой быстро и качественно. Не стоит вступать. Ну, смотрите под ноги, скорпионы, потому что, ну, иногда как вступишь, и потом что получается? А выступить потом, выступи-пипить, не можешь, да? Смотрите аккуратнее, скорпионы. В споры нельзя вступать с негативно настроенными людьми. Вы только зря потратите время, нервы. Ой, да. Ох уж эти нервы. Стрельцы, 24 июля. Кто-то из прошлого может снова возникнуть в вашей жизни и поменять ваши планы. Настраивайтесь на успех, гоните от себя мрачные мысли, поддерживайте свое хорошее настроение, от которого 24 июля именно сегодня напрямую зависит ваша работоспособность. Зная одного овна, работоспособность надо вычеркивать из жизни конкретно этого стрельца, но нету там работоспособности. Старайтесь сегодня произвести хорошее впечатление, козероги. Наденьте юбочку, да? А, есть же и мужчины еще. Ну ладно. Хорошее впечатление на окружающих. Делитесь своим позитивным настроением, проявляйте дружелюбие, заинтересованность. Это может повысить ваш авторитет в коллективе. А если повышать уже вообще просто вот, ну некуда, значит, подпрыгните. Водолей, 24 июля. Обращайте больше внимания на свое самочувствие. Поддержите иммунитет, он нужен, да? Или поддержите чей-то иммунитет в руках. Я не знаю, там сами разберетесь. Хороший день для похода. Не в лес, но к врачу. Для проведения каких-то обследований не откладывайтесь и не отказывайтесь от проектов, которые по каким-то причинам где-то вдруг забуксовали. Ну и рыбы. В этот день, сегодня 24 июля, интуиция даст вам верные советы. Прислушайтесь к ней, когда будете принимать решения. А мы всегда игнорим интуицию. Делаем это абсолютно зря. Ребята, это подсказки вселенной. Это действительно правда. Не смейтесь надо мной. Не вызывайте мне врача. Я вам по собственному опыту 54 года, я имею право. Могу сказать, что действительно так и есть. Так вот, прислушивайтесь сегодня по-особенному к интуиции рыбки. Поднимайте настроение с помощью любимой музыки. Так это же душевное радио. Или встреч с близкими друзьями. Я не знаю, насколько вы будете наматывать там на усы, у кого не есть все эти гороскопы, конкретно в пятницу, да, потому что в пятницу один единственный гороскоп должен быть. Хватит. Ну, такое, знаете, одно слово, там, открываешь гороскоп, там, хватит работать, да? Вот что-то в этом роде. Добро пожаловать на волну душевного радио. Совсем скоро хит искусственного интеллекта, очередная премьера. Погнали!
1: Если на деревню, то к дедушке. Если радио,

0: спортмастере цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8-801-147-77 и на сайте sportmaster.by. Акция действует по 31 июля 2026 года.
1: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности

0: через ЕРИП или у распространителей.
1: Телефон рекламного отдела МТС А1 624-1057.
2: Пусть тебе 18, ты осталась одна, и Сережку с Алешкой мне назло влюблена. Но если ты не позволишь мне себя обнимать, я кота-ра-та-та начну целовать. Соберу сердце звуки, но ты не услышишь и слова любви мне не напишешь. Передам я записку, ты порвешь ее вновь, ты сотрешь эту песню, не сотрет

0: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
2: Пока одни просто хранят деньги, другие их уже приумножают. До 14.

0: пару кликов в приложении «Майтехно». Выбирайте надежность и выгоду. Открывайте вклад в «Технобанке».
1: Мороженое, печенье, конфеты – все как обычно.
2: Только в июле это товары удачи, а значит, в чеке игровые коды.
3: Весь июль покупайте товары удачи с картой «Е-плюс» в «Евроофт» и участвуйте в розыгрыше больших денег. 150 тысяч рублей, два приза по 100 тысяч рублей, 50 тысяч, 40 тысяч и 30 тысяч рублей. Полная тележка удачи в «Евроофт». Рекламная игра «Удача» в придачу «Тур-217» с 1 июля по 5 октября 2026 года. Подробнее игра.евроофт.бай. Городской телефон 388-76-76.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57.
5: Душевное радио. Слушай свое.

0: радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: 25 июля в сети Мастак скидка 10% на весь ассортимент и до 50% на ограниченный ассортимент в Мастак по адресу Гомель, Федюнинского, 19А. Мастак. Все для ремонта, дачи и отдыха. Подробнее 1-44-519-0101 и на Мастак.бай.
2: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп.
3: Подробности в Могилевской области по номеру 123.

Абсолютно верно. Вы же помните, друзья, что есть коллаборация очень классная. Ой, глазунья под любимые хиты с утреца. Горяченькая, да? Такая, ой, ароматная. Друзья, это коллаба, которую не ожидал никто. Кобринские яйца теперь в упаковке с логотипом душевного радио. Ищем в магазинах Корона, Грин, Юнистор, 7 пятниц, XXL, Евроопт, Соседи, Простор, Копеечка, Маяк, Доброном. Так сказать, давайте будем ближе. Ну, это возможность прикоснуться к прекрасному и хотя бы частичку душевного радио подержать, так сказать, в своих руках. А с кем не знаком, меня зовут Дмитрий Санкович, это Бодрисимо шоу душевного радио. И у нас же сегодня хит ИИ, о, стихи, рэп практически зачитал «Умри, Моргенштерн». А что это такое? Вы присылаете по пятницам свои произведения, которые вы сами создаете, ну, при помощи нейронных сетей. Мы, безусловно, устраиваем легкий консилиум. Ну, мы слушаем, вот, достойно, там, недостойно. Потому что бывает иногда музыкальное произведение, которое там и стихи такие, знаете, натянутый глобус на ежика, наоборот. И музыка точно такая же, просто вот нажали, что сгенерили, то и получилось там. С артефактами, со всеми делами, там, с неправильными ударениями, много всего нам присылают. Поэтому, конечно, мы прежде всего хотим, чтобы это все-таки была музыка, это было искусство, это было музыкальное произведение, да? Вот, и, безусловно, мы отбираем. Не все звучит в эфире, но решение принимаете вы. Вот сейчас я вам представляю, к сожалению, автор не ответил, хотелось поговорить в эфире для того, чтобы, ну, понять, как родилось это произведение, как мучились там и так далее. Не ответил. Игорь Бовсуновский, он прислал песню, называется «Остатки леса у реки Широкой». Вы знаете, мне очень нравится вот это течение популярной музыки. Мне нравится, что это такое новый фольк, современный. Это точно так же вот у нас будет душевный фестиваль, у нас будет душа народная. Вот там современный фолк, да, очень крутые инструменты, очень мощная энергетика, уже там немножко отход от ручных барабанов, там цимбалов. Нет, вот там вот именно такого. Вот именно из этого направления этот хит искусственного интеллекта, куда можно прислать, Эва, у нас в Телеграм, душевное радиочат мы называемся, вот только в пятницу, конкретно в пятницу, можно присылать свои произведения только вместе с текстом, чтобы мы посмотрели, что там, ну, в тексте все в порядке, да? Итак, внимание, друзья, хит искусственного интеллекта. Игорь Бовсуновский, «Остатки леса у реки Широкой». Голосуем у нас в Телеграме.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу. Сергей Сенкевич, доброе утро. Накануне президент назначил двух новых министров. Как сообщает Белт, Вадим Альшевский возглавил Министерство архитектуры и строительства. Министром лесного хозяйства стал Сергей Ульдинович. Александр Лукашенко при назначении нового министра лесного хозяйства актуализировал задачи по развитию этой отрасли. В лесу должен быть порядок. Глава государства обратил внимание, что порой в стране не всегда вовремя убирают и перерабатывают лес. Это касается как плановых рубок, так и буреломов после непогоды. В Беларуси инфляция за первое полугодие составила 2,9%. По данным Белстата, это исторический минимум для этого временного отрезка за последние 20 лет. Продукты в среднем по стране за прошедшие 6 месяцев подорожали на 1,8%, промтовары на 1,5%. Основной драйвер инфляции по итогам полугодия – услуги. Тренд на замедление роста цен в Беларуси фиксируется с начала года. Столичные ГАИ рассказали, где сегодня работают камеры контроля скорости. Они установлены на 11 участках. Радары есть на проспектах Независимости, Дзержинского, Пушкина, Жукова, на Партизанском, улицах Притыцкого, Укшасова, Ленина, Маяковского, на Южной магистрали и на МКАД. Автоинспекторы просят водителей быть внимательными и не превышать скорость. Вторая за месяц магнитная буря наблюдается на Земле. Она может продлиться до обеда. Под самый конец двухдневного пребывания в возмущенной плазме корональной дыры магнитосфера Земли все же решила не подводить ученых и окрасила графики геомагнитных индексов в красный цвет. К слову, эта буря не относится к разряду рекордных. Ее уровень минимальный, всего G1. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 88 копеек, евро 3 рубля 29 копеек, 10 юаней 4 рубля 27 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 68 копеек.
0: Погода на душевном радио.
1: По данным сайта Погода.бай, сегодня в стране облачно с прояснениями, в большинстве районов кратковременные дожди, местами грозы, порывистый ветер. В Бресте и Гродно плюс 20-22, в Гомеле и в Могилеве 23-25, в Витебске 22-24 тепла, в Минске дождь и 20-22 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на душевном радио «Бодриссимо шоу» с Дмитрием Санковичем.
2: Реклама.
3: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
4: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель РУ Биомедпреправы.
5: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Большой выбор матрасов всего от 129 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
6: Руководство и коллектив ООО «Минск Кристалл» поздравляет работников торговли с профессиональным праздником. Желаем вам крепкого здоровья, весомых профессиональных достижений и успехов в труде, финансовой стабильности и благодарных покупателей. Пусть ваша работа приносит радость, счастье и процветание. Ваше ООО «Минск Кристалл».
7: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57.
8: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
9: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
10: Ненаказуемо.
0: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Внимание! Утро продолжается. Ноги на ширине плеч, плечи по ширине дивана, диван по ширине квартиры, квартира по ширине души.
1: Понеслась.
2: Бодриссимо!
1: Шоу!
0: Будем больше.

Первую здесь на волне душевного радио. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Это Дмитрий Солонкович. Это душевное радио, уже повторюсь. И, конечно, бодрисимо шоу. И сегодня у нас хит искусственного интеллекта. Эва написала: добрый день, я Эва, хотела переслать песню, но у меня не получается. Пишет, нельзя пересылать документы, что я делаю не так. Девочка, не знаю, но у нас вот люди присылают, все нормально. Посмотрите в настройках своего телеграма. Но, может быть, документы нет, документы не нужны. Пересылайте просто текст сообщением, а саму песню прикрепляйте как файл. И это все у нас получится здесь, я думаю, что без проблем. У нас хит искусственного интеллекта. К сожалению, я не дозвонился автору. Это Игорь Бовсуновский. Он прислал песню под названием «Остатки леса у реки». Ну, такая баллада. Конечно, да, непривычно на волне душевного радио. Ну, почему? Потому что мы очень движовая, да, радиостанция. Пойди нас догони. То нас не догонят, то «Окей, Корал», «АСМС», да, тут дальше немало пойдет и «Мистер Президент», «Иванушки Интернешнл», «Тополина Пух», ну и дальше там, да, по плейлисту. Понятно, но сама суть, да, потому что вот эти славянские мотивы, которые звучат, которые прям растворяются не мармеладом, а чем-то по-настоящему, извините за тавтологию, настоящим. Вот то, что вот происходит вот в душе у нас, у славян, по-моему, достойно. Но это мое мнение, не более того. Я поставил «нравится». И голосуем у нас в Телеграме. Пожалуйста, помогайте, потому что от вас зависит, останется ли эта песня дальше в потенциальном продолжении этого проекта. Когда наберется достаточно большой пул одобренных вами же вот людьми песен, мы будем что-то с этим думать дальше. Но вот пока набираем. Итак, Игорь Бовсуновский, «Остатки леса у реки широкой». Давайте напомню чуть-чуть.

вот так вот. Из минусов могу сказать, что, блин, как-то одни и те же голоса, да, ощущение, что поет один и тот же исполнитель. Да, поет красиво, да, сделано, но ощущение абсолютного дежавю получается. Ну и у нас тут качели идут в Телеграме, закреплена голосовалочка. Ну вот на данный момент ровненько 50 на 50, нравится или не нравится. Вот уже 51%, отрыв один голос, что нравится песня. 49, что не нравится. И вот, вот это вот сохраняется. Если вы все-таки примете решение, что песня вам нравится, она остается и прозвучит вторично. Виталий Трабашко, так проголосуйте, пожалуйста, вот это вот очень важно. Ну, давайте я вам дам еще 2 минуты, потому что впервые голоса разделились чуть ли не 50 на 50. Мы находимся в Телеграме, голосовалка там. Душевный радиочат мы называемся. Приходите, вот уже пожалуйте. 52% не нравится, а 48% нравится. Вы должны понимать степень ответственности, да? Понятно, что немножечко надо отставить в сторону. Человек старался, человек писал. Это его стихи, да. Не обсуждается, это очень здорово, это творческий порыв. Любого из нас это абсолютно приветствует. Но давайте все-таки оценивать прежде всего, хотим ли мы часто слушать данное музыкальное произведение вот конкретно на волне душевного радио. Возможно, мы сделаем прохождение раз в день там какой-то определенной рубрикой. Там, это вы творите, мы слушаем все вместе, да? Вот. Может, это будет раз в день, может, будет раз в неделю. Может быть, это будет хит-парад. Не знаю. Пока бродят идеи в голове, как хорошее вино. Все это дело перебродит, и в итоге все равно что-то родится. Просто так не бросим, потому что большой интерес у людей, многие присылают. Но делать это можно только в пятницу. Вот только в пятницу мы забираем ваши треки в архив. Потом в определенные дни мы собираемся, все вместе слушаем. Такая фокус-группа. И по этому поводу потом выносим решение. Вадим, нажимайте «Я не робот», чтобы вы не пропали, вы новый друг. У нас в Телеграме нравится. Голосовалочку, пожалуйста. Вот и это именно туда, чтобы мое решение было понятным, объективным, и никто в меня ботинками не бросал, что я самолично что-то решил. Так, ну что, ну в данный момент, смотрите, что получается. Ну, все, трек остается с нами. 56% из проголосовавших нажали кнопочку «Нравится». Ну и только... Павел, тоже голосуем. Голосуем. И нажимаем «Я не робот», чтобы не пропал. Вот, отлично. И 44, что не нравится, ребят. Ну все, Игорь Бовсуновский прошел народный отбор и остается на душевном радио. Слушаем снова. Игорь Бовсуновский «Остатки леса у реки широкой».

0: Патриссимо Шоу, Патриссимо Шоу, Патриссимо Шоу. Утро будет.
1: Утка Fast News.
2: Утка Fast News на волне душевного радио. Внимание, сегодня очень много полезных штук будет. Особенно вот по поводу физической нагрузки. Я не знаю, у меня вот, я показываю в ТикТок, стоит фитнес-трекер. Я очень четко отслеживаю. Если я не находил, я вообще ничего никогда в жизни не находил. Я имею в виду, не натопал 10 тысяч шагов, я расстроенный. И это действительно правда. И первым шагом, особенно нам, мужчинам, для того, чтобы сохранять физическую форму, необходимо вылазить из-под руля собственных автомобилей. И тогда будет помогать. Вы не знаете, где найти в сумасшедшем жизненном темпе на физическую нагрузку? Рассказываю. Жительница Малайзии по имени Ицата нашла вообще беспроигрышный вариант. Женщина поздно и плотно поужинала, подошла к зеркалу и говорит: «Ай-яй-яй, скоро ж не помещусь». И она решила сжечь лишние калории, заодно сделать что-нибудь полезное для себя и для соседей. Итак, Ицати вышла из квартиры и вымыла пол в общем коридоре на всем этаже. Прикиньте, несмотря на удивление, которое вызвал такой поступок, энергичная женщина отныне регулярно моет коридор, называя это своей фитнес-программой. Ну, многие похвалили Ицати, но не обошлось и без шуточек. Некоторые комментаторы в соцсетях заявили, что готовы дать деятельной чудачке свой адрес. Их коридоры также отлично подходят для фитнеса. Но другие люди шутливо предостерегли девочку от того, чтобы она не вздумала купить краску и валик, а заодно еще и покрасить коридор. Слушайте, ну абсолютно я одобряю. Вот я сейчас сбрасываю картинку к нам в Телеграм. Ух ты, ничего себе, кто-то с моря нам прислал. Душевного Капулетти. Аланочка, вау, вот это да. Так, ну вот глядите. Ну и я тоже присоединюсь к общему тренду, который существует там. Нужны коридоры, ребята, у меня тоже нормальные. Плюс у меня дом 21 этаж, да, то есть 21 коридор. Если вдруг кто-то хочет поставить какие-то рекорды, то милости просим, подскажу где. Слушайте, ну на самом деле, если без шуток, да, то абсолютно достойная замена недобора физической активности. На самом деле, поди вот помой такой вот коридор, вот смотрите. Так что берите на заметку, очень здорово. Я все-таки верю в белорусскую жару. Вы не представляете, как я скребу стволы березок сейчас рядом с домом для того, чтобы наладилась погода, желательно с воскресенья прямо, потому что, ой, вот конкретно мне прям нужна. Но вроде я смотрю, если не врет, ну там немножко поменял чуть худшую сторону, но все равно еще достойно. Так вот, когда на улице стоит летняя жара, порой так хочется залезть куда? В холодильник, да? Не только же мне так хочется, и посидеть там немного. А вот у жителей Японии теперь такая возможность появилась. Компания SDRS разработала персональный охлаждающий кабинет, который многие уже прозвали человеческим холодильником. Это металлическая кабина со стеклянной дверью, в которой поддерживается комфортная температура 15 градусов. По мне, так это достаточно холодно. 15 градусов, да? Войдя в нее, усевшись на сиденье, человек может охладиться потоком воздуха от температуры около 5 градусов, направленную на голову, шею, плечи и спину. А потом выйти оттуда, и голова не будет поворачиваться. Знаете, в какую сторону? Для того, чтобы посмотреть, сколько стоит банан, ты будешь поворачиваться всем телом. Ну, блин, не знаю. Чтобы не произошло переохлаждение, кабина автоматически выключается через 20 минут. Ну, 9 тысяч долларов все это стоит. Я вам сейчас

0: или нет, познакомившись с мужчиной по имени Натан. Героиня этой истории обрадовалась, когда он позвал ее на свидание. Но пока все хорошо. Жительница Великобритании очень понравился этот кавалер, но сказка закончилась в тот момент, когда речь зашла о путешествиях, и Натан обмолвился, что ему больше всего понравилось бы отдыхать в Маврикии. Героиня со смехом спросила, не был ли это медовый месяц? И собеседник, неожиданно смутившись, признался, что именно о свадебном путешествии и идет речь. Ну, а дальше стало еще хуже. Натан оказался вовсе не разведенным, а женатым человеком. Вон ну как. Он рассказал девушке, что с дома его ждут жена и дети. Ну, а для начинающегося романа с нашей героиней, якобы, это типа все не имеет значения. Ну, негодяй, конечно. Нет, я почему прочел? Заголовок такой. Я новости, чтобы вы понимали, изначально не читаю. Я знакомлюсь, но только так, честно, вместе с вами в эфире. Я читаю только заголовок. Заголовок был такой. Девушка бросила кавалера, который проболтался о своем медовом месяце. Но я не заметил слово «своем». Я думал, что там пара, все, пожениться, медовый месяц, да, вот, и так далее. А тут оказалось, что все плохо, на самом деле. Я думал, просто взял друзьям, проболтался, она его кинула. Я тут уже готовил спич. Мужик, веселись, поставь свечку, тебе повезло, а тут не. Слушай, ну так нельзя. Все должны понимать, обман рано или поздно все равно проявится, найдется, в голову там получит, правильно сделает. Но тут, девочки, понимаете, есть какой момент. Если мужчина в семейной жизни, да еще с детьми, там, да, вот так вот рванул куда-то на сторону, тут, понимаете, надо еще и на себя посмотреть, только без обид, потому что, ну, ни один нормальный мужчина никогда никуда не посмотрит, если ему хорошо. Ну, вот так. Ну, такие новости. Я старался.
1: Незабываемые мгновения твоей жизни.

0: Получайте надежность и выгоду. Открывайте вклад в Технобанке.
1: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
2: Светофор. Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: GMO. Это не только корм Purina One 1,5 килограмма за 20,99, но и набор кастрюль всего за 119,99. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 26 июля. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте gmol.by.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: ребят, начинайте утро правильно вместе с АЗС «Лукойл». Ловите момент, участвуйте в розыгрыше на волне душевного радио. Станьте одним из тех, кому улыбнется удача, у которой есть зубы. Получайте вкусный приз, это купон на кофе и френч-дог на любой АЗС «Лукойл» в Беларуси всего за одну копейку. Но как это будет происходить? У вас должно быть установлено мобильное приложение «Лукойла» с сайта «lukoil.by». И на карту лояльности победителя в мобильном приложении будет начислено два купона. Отобразятся они в разделе «Меню купоны». Там есть такой в этом приложении раздел. Вот. И на кофе, и френч-дог за одну копеечку. Срок действия купона 14 дней с момента начисления. Так что у меня есть телефон свободный. Но не в плане подарить, а линия свободная. 8017-370-4570. Сегодня все очень лайтово. Немножко грущу, что я вас покину потом на 3 недели. После сегодняшнего эфира у меня заслуженный отпуск, не пенсия, но все-таки вы ответите на один единственный вопрос. Вот я его задам, тем более, если вы слушаете, много слушаете и преданно слушаете волну душевного радио, вы очень легко на него ответите. Вот если ответ будет правильным, конкретно от вас, вы получите возможность себе 2 купонов. Аж на кофе и френч-дог за одну копеечку от АЗС «Лукойл». Беларусь, спасибо, ребят, большое вам за поддержку. Итак, 8017-300, это городской номер, 370-45-70. Именно вот по этому номеру телефона можете дозвониться. Вопрос будет реально простой. Он будет посвящен прям сегодняшнему дню, сегодняшнему эфиру, особенности сегодняшнего эфира. И вот если вы правильно ответите на этот вопрос, то я с удовольствием вам подгоню, ну, точнее, не я, а наши партнеры. АЗС «Лукойл» Беларусь вот предоставит вам такой очень вкусный приз, очень вкусный подарок. Алло, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Как зовут?
1: Екатерина.
0: Екатерина. Вилли. Вот каждый раз, я же в плену стереотипов немножко живу, да, мне кажется, Екатерина прекрасная, да, Василиса премудрая, или что-то перепутала, я не знаю. А, Катя, вы из какого города?
1: Из Бреста.
0: Из Бреста. О, ну машина ж есть?
1: Есть у мужа.
0: Ну, слушайте, ну, если есть у мужа, это значит, что процентов на 90 у вас, правильно? У вас же единственное, что невозможно вытребовать вот денег там на замену масла, колодок. Вы же не даете, да?
1: А кофеечку попить можно.
0: Ай, молодца какая! Катя, слушайте душевное радио. Вчера слушали?
1: Да, слушала.
0: Слушали. А у нас сегодня так...
1: Ну, иногда оторвают.
0: Не, ну это понятно. У нас сегодня такой вот немножечко особенный эфир. Мы так очень рады, и эта радость, значит, интрига закончится по поводу этой радости вот в следующем музыкальном часе, в половинке. О чем я говорю? Катя повисла сразу. Но у нас... Да, вот мы кого-то ждем в следующем музыкальном часе в качестве гостя. Мы ему очень рады, этому гостю. Вот. Кого же мы ждем?
1: Простите, но я только включила вас.
0: Ай, вчера не слышали, да? Ай, Катя.
1: Значит, пропустила.
0: Ёлки-иголки. Ну ничего, Катя, все равно славный город Брест. Привет огромный, уже теплый, солнечный. Я не знаю, как у вас там погода, но я надеюсь, что так. Катя, всего доброго, спасибо, что на волне душевного радио. Не угадала, не угадала, Катя. Ну такой вот вопрос, мне кажется, он достаточно простой. Я уже тут время немножко перебрал, но еще минутку я подожду. Кто ответит вопрос, кого мы ждем в следующем музыкальном часе и почему мы по этому поводу радуемся? Ну, вот это уже точно, что же человек звонит и сейчас же получит купоны. Алло, доброе утро.
2: Алло.
0: О, мужчина! Здрасте!
2: Здрасте, это Александр Кинг.
0: Алло, ты мой брат, Саша, по прическе.
2: Да, по душевному состоянию тоже.
0: Отлично, Саш, ну так кого мы сегодня ждем?
2: Мы сегодня ждем премьеру нового диджея.
0: Нового диджея, абсолютно верно. Да, читал, да, в Инстаграме, читал.
2: Да,
0: вариант отправлял.
2: Круглосуточный.
0: Я понял, Саш, а вариант отправлял?
2: Нет, вы знаете, я...
0: Нет догадок, да? Нет догадок,
2: да, что... Даже что... нет догадки.
0: Отлично, тогда внимательно слушай, особенно в следующем музыкальном часе. Саша, я тебя поздравляю, у тебя есть купон, оставайся на линии, пожалуйста,
2: спасибо
0: хорошо?
2: Спасибо большое.
0: Трубочку не клади. Ну все, мы снабдили человека кофе и френч-догом от АЗС «Лукойл» Беларусь. Да, мы ожидаем всего. Ну, это большое событие для нашей команды. Теперь мы становимся полноценной радиостанцией. Утро, день и вечер. Теперь у нас будет добрым попутчиком, с голосом, да еще с каким, с харизмой, да еще с какой. Я сам этого человека периодически боюсь. И у нас есть в Инстаграме такой прикол. Вы можете попробовать угадать, что же это за легендарный голос. Уже почти 20 лет в Беларуси. Он работает на разных радиостанциях. Всегда очень устойчиво, очень популярно. Вот. Но теперь вот он наконец-то загнездится. Я очень этого хотел, я очень этого ждал. Загнездиться именно на волне душевного радио. Можете отправить свой телеграм к нам в Инстаграм. Свой вариант к нам в Инстаграм. И у нас такой подарок. Вот кто первый его угадает, я просто не знаю, там СММ Настя наша этим занимается. Угадал ли кто-нибудь его? Но кого он угадает, он, значит, передаст личный привет и пригласит на экскурсию сюда на волну душевного радио. Это все в Инсте у нас. Еще можете успеть, время есть.
3: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов «Озон». Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста «Озон». Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
4: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

улицы до холода, в дом заходят валенки, смотрят глазки честные, доверятся с трудом. Тихая история закипает в чайнике, и страшно даже думать.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Доброе утро. Доля строительной отрасли в экономике составляет более 6%. Об этом заявил новый министр архитектуры и строительства Вадим Альшевский, которого накануне на эту должность назначил президент. По словам министра, для повышения показателей особое внимание будут уделять развитию промышленности стройматериалов, а также выходу на новые рынки и расширению присутствия на уже существующих. С начала года в стране уже возвели более 1 630 000 квадратных метров. Что касается столицы, продолжится реновация жилой застройки в кварталах, где жилье устарело. За 5 лет популярность отцовского отпуска в Беларуси выросла в 5 раз. Об этом рассказала заместитель министра труда и социальной защиты Юлия Бердникова. Напомню, в нашей стране двухнедельный отпуск для отца при рождении ребенка появился в 2020 году. Взять его можно до исполнения ребенку 6 месяцев. 6 лет назад такой опцией воспользовались 2% отцов. Сейчас это право используют уже 10% мужчин. По умолчанию отцовский отпуск предоставляется без сохранения зарплаты. Однако некоторые работодатели делают его оплачиваемым, сохраняя сотруднику среднюю зарплату на эти 2 недели. Очередной всплеск активности клещей ожидается к концу лета. Это связано с появлением нового поколения нимф, сообщили Белта в Минздраве. Специалисты пояснили, эти насекомые достигают всего миллиметра в длину, поэтому их крайне сложно заметить на теле. При этом молодые особи не уступают взрослым клещам по способности переносить инфекции, поэтому важно следовать простым, но эффективным правилам защиты. А в случае укуса обратиться к врачу. Максимальный эффект от антибактериальных препаратов достигается в первые 72 часа. Известный австрийский маунтинбайкер и популярный ютуб-блогер Элиас Шверцлер удивил общественность, буквально спустившись с небес на землю на своем горном велосипеде. Он забрался на вершину летящего воздушного шара, скатился по нему вниз, сделал двойное сальто, отпустил велосипед и приземлился с парашютом. И все это на высоте 950 метров над землей. Добавлю, Элиас Шверцлер внесен в Книгу рекордов Гиннесса как человек, который развил самую большую скорость на стандартном горном велосипеде. Он разогнался до 272 км в час, удерживая буксировочный трос за мотоциклом. К новостям компании «Суши», пиццы, пончики, шашлыки, шаурма со скидками 50% в 70 заведениях Минска. Ищи на «Сливках». О курсах валют: доллар по Нацбанку 2 рубля 88 копеек, евро 3 рубля 29 копеек, 10 юаней 4 рубля 27 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 68 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями. В большинстве районов кратковременные дожди, местами грозы, порывистый ветер. В Бресте и Гродно плюс 20-22, в Гомеле и в Могилеве 23-25, в Витебске 22-24, тепла, в Минске дождь и 20-22 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на Душевном радио «Бодрисимо шоу» с Дмитрием Санковичем.
2: Порядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
0: Легкое утро на Душевном радио. Удачное начало дня.

0: Внимание! Утро продолжается. Ноги на ширине плеч, плечи по ширине дивана, диван по ширине квартиры, квартира по ширине души.
1: Понеслась.
2: Бодриссимо!
1: Шоу!
0: Будем больше улыбаться.
2: Бодриссимо! Шоу!
3: Будем крепче обниматься.
4: Утро будет!
1: А представляете, как мне с моими параметрами и размерами, какие мне диваны нужны? Вот хожу, облизываюсь на наш вот диван. Вот кто в ТикТоке тут видел нашего СММ-бога, Настя. Вот ей нормально на диване, а мне? Вы что, не разляжешься никак. Ребят, доброго, бодрого утра всем. Оно особенное сегодня, потому что конкретно, ну вот буквально минут через, наверное, 10-15 у нас начнется, ну, новая эпоха, если хотите, волны душевного радио. Это очень важно. Мы становимся абсолютно полноценным эфиром. У нас появляется вечерний, ну, диджей. Да, диджей, ну, как, куда же, диджей вечерний. И теперь с утра до, получается, 19:00 мы всегда с вами будем на связи. У вас будет добрый друг и попутчик с неимоверной какой-то вселенско-потусторонней харизмой. Я говорю абсолютно искренне, у меня масса к нему вопросов. Он совсем скоро объявится у нас в эфире. У нас сегодня представление нового ведущего, нового диджея. После того, как мы с Ольгой выйдем из отпуска, потому что с понедельника я и Оля уходим, он будет вас развлекать днем. Вот. Ну, а потом он уже... Мы его посадим в гнездо. Его гнездо будет по вечерам. Вот именно там он будет гнездиться. Сегодня же раскроем интригу у нас в Инстаграме. Был запущен, ну, такой челлендж. Угадай, предположи, кто же появится. Ну, он действительно, он больше 20 лет в эфире. Тут, но... Вот он сейчас там у нас там отпаивается кофе. Я вижу, что у него есть волнение. А вы знаете, это очень важно. Когда человек, вне зависимости от того, сколько он занимает своей профессии, перестает волноваться, это очень, очень плохой признак. Это значит, что ему пофиг. А вот ему не пофиг. И вот он скоро выйдет в эфир. Давайте там сколько там пару-тройку песен запустим. Интрига разрешится, мы поздравим победителя. Кто угадал его в Инстаграме у нас. Ну, можете еще, вот 10 минут есть, он просто ради прикола. Узнаете, ну, предугадаете вы или не предугадаете. Заходите в Инсту, Душевное радио мы в Инстаграме. И там вот прям в сторис есть возможность в окошке отправить свой вариант. Кто же через 10-12 минут объявится своим волшебным просто голосом в эфире Душевного радио и станет, ну, я абсолютно почему-то уверен, очередным вашим любимцем. Ну, тем более у нас 80% женской аудитории. Ну, кто у нас мог появиться? Только он. Совсем скоро раскрываем все секреты. Откладывайте немножечко в сторону работы, побудьте с нами.
5: Реклама. Что для вас значит работа? Когда просыпаешься утром с охотой?
6: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
5: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
7: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
8: Внимание! Белазы в городе! Фирменный магазин «Белаз Шоп» уже в Минске. Эксклюзивный мерч и сувениры от мирового производителя карьерных самосвалов. Только в торговом центре «Перший национальный гандлёвый дом». «Белаз», который поместится у вас дома.
9: Я уже 3 магазина обошла, а купила только 2 тетради.
10: Новичок. В смысле? Все для школы беру в 3 цены. Канцелярия, творчество, сильные новинки и все выгодно.
9: Почему ты раньше молчала?
11: Все для школы и творчества в 3 цены.
12: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57.

0: как бы это не сорваться в лобызание, конечно. Свершилось! Он здесь. Ребята, раскрываем интригу. Ну, это ж нужна какая-то торжественность. Я ж сегодня, чтобы ты понимал, сейчас он рот откроет. Даже побрился. Побрил башку себе в честь тебя. Ребят, подожди. Ребята, это надо чувствовать. Это, ну, действительно, начало новой эры, новой эпохи, волны душевного радио. Теперь по вечерам. Ну, через 3 недели, пока днем, это сейчас расскажем. У нас на волне фантастический голос. Не с вообще непредсказуемой харизмой. Дмитрий Кустов!
1: Здрасте, здрасте. Ну, слушай, я тоже побрился сегодня по этому поводу, так что мы вдвоем бритые сидим. На самом деле, привет, Дима, привет, дорогие слушатели. Я так рад здесь оказаться, особенно с утра, особенно в такой день. Смотри, какое солнце.
0: Начинается мармелад. Да. Ладно, мы его переучим.
1: Да.
0: Димон, ты знаешь, я, наверное, в детстве так трансформера себе не хотел, как я хотел, чтобы ты оказался в нашей команде. Ну, ты знаешь, мы с тобой долгий путь прошли.
1: Да.
0: Вот. И ты все-таки, наконец-таки, поддался уговорам. Не знаю, чему ты еще поддался, но уговорам. И ты оказался здесь. И, знаешь, я тебя редко рассматриваю. Я тебя в основном слушал. Во-первых, ну, я признался уже людям, и тебе признаюсь. Я тебя боюсь.
1: Почему?
0: А я тебе объясню. Потому что, ну, когда мы с тобой встретились впервые, это было очень давно. Вот. Я видел вот эту сумасшедшую ауру вокруг тебя, там, чуть ли не поклонение тебе, твоему голосу, твоему вообще непредсказуемому чувству юмора, чтобы вы понимали. Он, когда вот за пределами общается, вообще фиг поймешь, шутит он, серьезно. Он говорит, как у тебя это получается?
1: Все так говорят. Говорит, жена говорит, я вообще не понимаю, шутишь ты или нет. Дашь ли ты мне денег этих или
0: он
1: нет?
0: Он не моргает. Вы можете на него посмотреть, на Лайтера, он не моргает вообще. Как у тебя это получается?
1: А я должен моргать здесь, у вас правила такие?
0: Ребят, Дмитрий Кустов, ну просто легендарный. Ни с чем, ни с кем вообще не спутываемый голос. Я всегда завидовал твоему чувству юмора. Он всегда шутит, чтобы вы понимали, без улыбки. И вот сейчас вот на лайв-трансляции аж 24 человека у нас. Это много, Дим. Ну, ты вызвал ажиотаж. Я хочу, чтобы ты продемонстрировал свою фирменную позу.
1: Мы, конечно, давно с тобой знакомы, но не настолько.
0: Фирменную твою позу. Вот я с ним познакомился как? Мы работали на другой радиостанции. Он работал тоже вечером. Я работал утром со своим коллегой. И что-то мне понадобилось прийти вечером на радио. Ну, я не помню, документы какие-то что-то забрать. И я понимаю, что голос в эфире есть. Ну, через аквариум, да? А самого диджея нет. Я вообще не понимаю, а где он? Я думал, ты в записи. Чтобы вы понимали, он, ну, сейчас он, конечно, напряжен. Когда он расслабится, он будет работать вот сейчас на лайв-трансляции, вы увидите. Только тебе надо говорить в микрофон, чтобы на тебя переключилось. Покажи, как ты будешь работать.

0: телефон на ТикТоке. Вообще, вот только рука видна. Вот.
1: Я до конца эфира так и буду. Ты не увидишь.
0: Ой, ребят, да, это действительно здорово. Кто не знаком, он тусовар Андрей, кто это? Дружище, Дмитрий Кустов. Запоминайте, пожалуйста, его имя. Он сейчас добавится к нам в Телеграм. Вот, станет вашим другом. Это новый ведущий. Он, ну, он потрясный. Долгие переговоры, долгий путь, чтобы он появился здесь. Вот, и вот сбросили уже с этого, с ТикТока, скриншот, как ты лежишь.
1: Все. А зачем скриншот? Я так и буду лежать. Вы можете фоткать в любой момент.
0: Дмитрий Кустов, новый ведущий Душевного радио.
2: Если диета, то с понедельника. Если радио, то душевное.

0: a friend everywhere.
1: Реклама.
2: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
2: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57.

0: смело открепил наш обзор, точнее опрос по поводу выхода вечернего шоу на волне душевного радио. Это очередная демонстрация, ребят, всем вам, что мы слушаем именно вас и скачем именно от вас. Было абсолютно подавляющее большинство. Заявили, что голос и человек вечером нужен в эфире. Ну и вот, берите, так сказать, пользуйте. Дмитрий Густов, вечерний, я не знаю, как тебя назвать. А, подожди, я тебя не включил. На.
1: Слушай, я столько наговорил, ты да? не услышал.
0: Ты еще раз наговоришь.
1: Да.
0: Во-первых, надо поздравить Татьяну, она же Тафа. Она первая угадала, что речь шла вот в Инстаграме именно о тебе. Тафочка, мы вас поздравляем. И это все не просто так. Это не просто экскурсия и личный привет от Дмитрия Кустова. Это плюс ко всему вы еще получаете фирменный будильник от Белашопа. Ну, звучит, да, от Белашопа. Хорошо звучит, Дим, но ты...
1: Да, по-моему, шикарно звучит. Да? А скажи еще раз.
0: Белашопа.
1: Очень классно.
0: Прекрасно.
1: Повторяй почаще.
0: Фирменный магазин Белашоп. Уже...
1: Здесь не...
0: Здесь не так. Эксклюзивный мир сувениров мирового производителя карьерных самосвалов только в торговом центре Першин национальный гандлёвый дом Белас, который поместится у вас дома. Тавочка, поздравляем. Вот будет тот самый будильник, который от Белаза поместится у вас дома. Вы угадали? Достаточно много тебя людей угадало, но вот Тафа была первая. Мы поздравляем.
1: Поздравляем, да.
0: Да, Дим, чем попотчуешь вечерком людей? Ну, давай какие-то обещания. Желательно такие, которые сможешь сдержать.
1: Слушайте, ну, я уверен, что будет интересно. Пока очень многое в планах, да. Пока я еще на дневном эфире поработаю. Руку набью, давай так это назовем.
0: Ну, смотри, только самое главное не отбей, Дим.
1: Да, главное не отбить эту самую руку, потому что на вечер потом приду, да, наобещал.
0: А руки нет.
1: А руки нет. Не, ну ладно, слушай эти шутки.
0: Смотри, ну я, давай вот сейчас немножко серьезно, мне было очень приятно. Мы с Димой встретились, там попили соку. И знаешь, что было ключевым, то, что меня обрадовало больше всего? Не то, что у тебя есть волосы, это вычеркиваем. И я единственное, я отсюда не могу понять, ты блондин или седой?
1: Вот, ну. Я, знаешь, где-то такой седой блондин, но...
0: Ну, есть уже момент.
1: Нет, уже шансов нет.
0: Нет, знаете, что мне больше всего понравилось? Он же очень интеллигентный парень. И он начал мне задавать такие круговые вопросы. Ну, а потом мы выпили, значит, еще стакан сока. Я говорю, что ты хочешь от меня?
1: Слушай, это сок был, да?
0: Да. Да. Не все это помнят, но это был сок. И он мне потом, слушай, а у вас точно можно вот говорить от себя? И это меня очень, Дим, вдохновило. Мне кажется, что ты страдал, вот пока не пришел к нам, что можно говорить от себя.
1: Слушай, если мы говорим серьезно, то да. Немножко есть, потому что, помнишь, мы с тобой говорили про математику?
0: Да, да, да.
1: Слушай, давай немножко привстану, потому что лежать устал уже немного. Я тебя не вижу.
0: Привстань.
1: Привстал я немного. На самом деле, да, очень много математики. Наверное, есть свои плюсы, наверное, есть свои минусы, но хочется прям живого. Вот хочется, понимаешь, чего хочется? Хочется сесть и что-то сказать, что-то от себя сказать.
0: Ну, вот чтобы через душу прошить,
1: да?
0: Да. Так я поэтому и говорю, я смотрел со стороны на твою карьеру, пока ты не пришел к нам. Думаю, господи, как он все это выдерживает? Я же знаю тебя, вот это вот твое вот это вот рассуждение о вселенском вопросе.
1: Да.
0: Да, через твое это. И поэтому я очень рад, что ты находишься среди нас. Ребята, еще раз, тоже время истекло. Дима появится еще в эфире Оли Шебека. У нее там тоже к тебе там вопросов очень много. Но ты делай скидку на то, что она блондинка. Вот, это надо делать серьезную скидку. Вот, и поэтому просто подготовься к этому. Ты еще поговори с ее аудиторией.
1: У меня будет время еще,
0: Да, мы очень рады, действительно, абсолютно. Абсолютно, ребята, да, новая эра, новый отчет, новые планы, новое достижение, это точно. Дмитрий Кустов теперь в обойме самых душевных ведущих, самого душевного радио. Димка, добро пожаловать.
1: Спасибо.
2: Душевное радио. Классика хитов. Хитов. Душевное радио. Слушай свое.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенькевич. Здравствуйте. Александр Лукашенко поговорил по телефону со своим узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым. Как сообщает Белта, глава государств сверили часы по реализации договоренностей, достигнутых во время недавнего официального визита президента Узбекистана в Беларусь. Даны необходимые поручения, чтобы наполнить отношения практическим взаимодействием и конкретными взаимовыгодными проектами. Лидеры подтвердили необходимость полноформатной реализации утвержденной дорожной карты сотрудничества на ближайшие 5 лет, что должно способствовать достижению товарооборота в 2 миллиарда долларов и подчеркнули важность дальнейшего укрепления межрегионального сотрудничества. Александр Лукашенко также тепло поздравил президента Узбекистана с днем рождения. Кредитование на покупку отечественных товаров в Беларуси растет ускоренными темпами. В годовом выражении плюс 70%, как заявил заместитель руководителя Нацбанка Андрей Картун, ускоренными темпами растут кредиты на потребительские цели на 18%. Популярностью пользуются легковые автомобили «Белджи». Активно берут кредиты на отечественную бытовую технику и мебель. В Бресте сегодня стартуют международные соревнования сильнейших пожарных спасателей «Брестский рубеж». За мастерством смелых людей можно будет понаблюдать на набережной Франциско Скорины. В 6 вечера начнется церемония открытия, а после нее показательное выступление. Соревновательная программа стартует в 19:00. Сильнейших в индивидуальных забегах будут выявлять мужчины и женщины. Победители определят в субботу, в день пожарной службы. Зрители приглашают прийти ближе к полудню и поддержать спасателей в командных эстафетах, забегах «Тандем» и «Тандем Микст». На чемпионате Беларуси по легкой атлетике установлен юниорский рекорд страны на дистанции 200 метров. Спринтер Роман Антохин преодолел эту дистанцию за 20,73 секунды. Добавлю, чемпионат Беларуси по легкой атлетике проходил на столичном стадионе «Динамо». За 3 соревновательных дня участники национального первенства разыграли 45 комплектов наград. Новость предоставлена билетным операторам «Тикет.Про». Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на «Тикет.Про». Мероприятие на любой вкус – в нашей афише. К новостям компании. Государственные учреждения Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь предлагают посетить галерею национального декоративно-прикладного искусства. Здесь представлены изделия и произведения авторов из разных уголков Беларуси. Из льна и соломки, глины и стекла, копии, фрагменты слуцких поясов, скатерти и салфетки и многое другое. Уникальный уголок традиционных белорусских ремесел ждет вас по адресу улица Октябрьская, 5, станция метро Первомайская. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 88 копеек, евро 3 рубля 29 копеек, 10 юаней 4 рубля 27 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 68 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями. В большинстве районов кратковременные дожди, местами грозы, порывистый ветер. В Бресте и Гродно плюс 20-22, в Гомеле и в Могилеве 23-25, в Витебске 22-24 тепла. В Минске дождь и 20-22 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенькевич, а далее на Душевном радио «Бодрисимо шоу». Далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
1: Руководство и коллектив ООО «Минск-Кристалл» поздравляет работников торговли с профессиональным праздником. Желаем вам крепкого здоровья, весомых профессиональных достижений и успехов в труде, финансовой стабильности и благодарных покупателей. Пусть ваша работа приносит радость, счастье и процветание. Ваше ООО «Минск-Кристалл».
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
4: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.
5: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее.

0: Реклама.
1: Что для вас работа? Стабильный доход?
2: Это классная команда и карьерный взлет.
3: Сыну велик, а в доме новая крыша.
4: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
5: Работа – это способ исполнить мечты.
1: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
6: Петровна, здравствуй. Куда спешишь опять?
7: В МТ-банк. Хочу положить деньги на вклад. Для пенсионеров очень выгодные условия.
6: Для всех?
7: Нет, только для владельцев пенсионной карточки МТ-банка. А еще скидки на оформление халвы, бесплатные валютные карточки и кредит по сниженной ставке. А подробнее можно узнать по телефону 509-99-99 или на сайте mtbank.by. А вы уже выбрали банк для получения пенсии?
1: МТ-банк.
8: В «Спортмастере» цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8-801-147-77 и на сайте «Спортмастер.бай». Акция действует по 31 июля 2026 года.
9: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57.

0: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелеком Шоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: и кто хитер, покупает в светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, светофор экономить помогает.
1: Светофор. Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Емол – это не только капсулы для стирки Ариэль 70 штук за 59,49, но и парфюмерная вода Роса Серум с 50 мл всего за 89,99. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 26 июля. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.
1: Душевное радио.

0: Реклама.
1: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
0: Телефон рекламного отдела МТС А1.
2: 624 10 57.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Реклама. Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп.
2: Подробности в Могилевской области по номеру 123.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Синькевич. Добрый день. Президент проводит совещание по ключевым инвестиционным проектам с зарубежными странами. Как сообщает Белт, Александр Лукашенко отметил, что реализация важных проектов за рубежом разворачивается не так быстро, как требуется, и обозначил то, что мешает ее ускорению. В первую очередь, это собственная внутренняя неразворотливость, недисциплинированность и бюрократия. Квота для юрлиц на беспошлинный ввоз электромобилей закончилась. В ГТК предупредили, при планировании новых поставок нужно принимать во внимание уплату ввозной таможенной пошлины 15% от стоимости автомобиля. При этом в ведомстве подчеркнули, исчерпание квоты не отменяет для юрлиц право на освобождение от НДС. Льгота сохраняется для электромобилей, выпущенных не более 5 лет назад. Объем оставшейся квоты на льготный ввоз электромобилей для граждан чуть больше 1700 автомобилей. Министерством обороны начата проверка обстоятельств ДТП, в котором погибли двое военнослужащих, младший сержант контрактной службы и рядовой срочник. Сегодня утром на автодороге Осиповичи-Барановичи водитель грузовика МАЗ при повороте потерял управление. Автомобиль вынесло в кювет. Погибли два человека, еще 14 пострадавших госпитализированы. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Обстоятельства выясняются комиссией Минобороны совместно со Следственным комитетом и МВД. В выходные в столице пройдет международный Минский триатлон. В связи с массовым мероприятием в городе ограничат движение транспорта. Как сообщили в ГАИ, в воскресенье с 6:45 утра до 12:45 нельзя будет проехать по четной стороне проспекта Победителей на участке от Ратомской до проспекта Машерова. С 6:45 до 14:45 по четной стороне проспекта Победителей на участке от Парковой до Ратомской. С 8:10 утра до 12:45 по проспекту Машерова от Победителей до Даумана. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 88 копеек, евро 3 рубля 29 копеек, 10 юаней 4 рубля 27 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 68 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями, в большинстве районов кратковременные дожди, местами грозы, порывистый ветер. В Бресте и Гродно плюс 20-22, в Гомеле и в Могилеве 23-25, в Витебске 22-24 тепла, в Минске дождь и 20-22 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синькевич, а далее на Душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шибега.

0: Руководство и коллектив ООО «Минск Кристалл» поздравляет работников торговли с профессиональным праздником. Желаем вам крепкого здоровья, весомых профессиональных достижений и успехов в труде, финансовой стабильности и благодарных покупателей. Пусть ваша работа приносит радость, счастье и процветание. Ваше ООО «Минск Кристалл».
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарство препарат имеет противопоказание и нежелательные реакции перед применением в инструкции или консультации с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель рук белые препараты.
3: 26 июля Супер Лото разыграет 25 000 рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lotto.by через ЕРИП или у распространителей.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Доброго дня!

0: Сустрэнем 20 гадоў разам з вялікім княствам Сула. Падрабязнасці на парк Сулабай.
1: Петровна, здравствуй. Куда спешишь опять?
2: В МТ-банк. Хочу положить деньги на вклад. Для пенсионеров очень выгодные условия.
1: Для всех?
2: Нет, только для владельцев пенсионной карточки МТ-банка. А еще скидки на оформление халвы, бесплатные валютные карточки и кредит по сниженной ставке. А подробнее можно узнать по телефону 509-99-99 или на сайте mtbank.by. А вы уже выбрали банк для получения пенсии?
3: МТ-банк. Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057. Недушный день.
4: Помощь заказывали. Пятница. Она сама по себе уже лишает нас стресса, тревоги, накопленной усталости, потому что впереди выходные, и мы отлично это понимаем. Это уже рефлекс, выработанный десятилетиями. Не будем говорить, каким количеством десятилетий он уже выработан, но в пятницу настроение автоматически улучшается, несмотря на погоду, на сезон, а тут еще и лето за окном. 24 июля. Мы опустим тот факт, что лето как-то очень быстро мимо нас проходит. Главное, чтобы вот эта вот ситечка, через которую мы пропускаем летние деньки, оно все-таки было не дырявым. Чтобы что-то оставалось вот у нас. Самое главное, самое важное. Ну и этим чем-то может стать все, что угодно. Вот я уверена почему-то, даже если вы сегодня не настроены на какой-то особенный подарок судьбы, он может буквально упасть к вашим ногам. Ну, тут мы с коллегами рассуждали о предстоящих выходных, делились своими планами, и как-то музыка удачно заиграла. У нас всегда в офисе что-то удачно играет, но еще бы столько радиостанций. Но и мы, оказывается, любим танцевать, но танцуем все совершенно по-разному. У кого-то это просто пощелкивание пальчиками и легкие такие поступательные боковые движения туда-сюда. У кого-то это волна, да, у кого-то танец пчелка или Майкл. Очень многие пробуют знаменитую лунную походку повторить. Кто даже говорил, что может записать нас в лист ожидания на курсы пластичности. Но это, конечно, все здорово. Вообще танцы помогают справиться со стрессом, выразить себя, перестроиться, разрядиться. И от накопившегося стресса тоже так вот избавиться моментально. Можно потрястись, можно попрыгать. Это мы и будем сегодня делать в моем эфире. Надеюсь, точно получится, потому что музыки столько хорошей впереди. Ой, ну все, готовьтесь. Ну, вообще, в пятницу, правда, нужно на работе все стрессы оставить или где-то вне дома, вне баньки, вне семьи и обновленными уже вернуться в себя, в хорошее настроение. Ну, очень почему-то хочется услышать историю о том, как чей-то будущий отец поразил будущую маму какой-нибудь романтичной волной, каким-то романтичным движением, потому что танцы, они ведь такие. Они очень иногда хорошо впечатляют нас с вами, вызывают какие-то эмоции. Может быть, у вас есть история с танцами связанная. Раз я вот завела этот разговор, поразительные движения, которые все-таки попали стрелой и влюбили в себя кого-то. Может, есть у вас друг, который необычно танцует. Расскажите историю об этом человеке в телеграм-чате душевного радио с удовольствием. Прочитаю. Ну и понятно, что случайно стать хорошим танцором можно, да? Да. Но как это сделать? Мы в душевном радио все продумали. У нас есть кобринские яйца, которые выходят в упаковке с логотипом душевного радио. Их искать можно, нашу коллаборацию. Во многих магазинах уже 1000 раз перечисляли. Куда вот не зайдете, там вы и найдете душевное радио. Такие вот яйца кобринские упаковки. Поэтому берите их и танцуйте в удовольствие. Ну и как индейцы свой танец дождя танцуют до тех пор, пока он не пойдет, так и мы будем с вами танцевать танец хорошего настроения, пока оно с вами, как пока оно у нас с вами не появится, правильно? Ну и генерировать его начнем прямо сейчас. Движениями, словами. Пишите в телеграм-чат, кого и с чем сегодня будем поздравлять. Вот увидите, сколько сегодня хороших событий. Пятница, 24 июля. Жду ваши сообщения в телеграм-чате.
3: Душевное радио. Слушай свое.

0: Новое авто BLG в наличии в Атлант-М. Кредит с авансом от 0%. Три автоцентра в Минске. Машиностроителей Шаранговича Независимости. Подробности на сайте blgatlantm.by. BLG Атлант-М. Выбирайте с душой.
1: Душевное радио. Слушай, любимое. Проверенное.

0: Реклама.
1: Горячее предложение в три цены по 28 июля. Кофе молотый «Бариста Мио» 11,99 за 225 грамм. Гель для душа «Санфита» в ассортименте 5,99 за литр. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
2: Трицены. Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Привет в обед на душевном радио.
4: Ой, движения разными бывают. И плавными, и резкими, и с акцентом на бедра или на руки. Да? Вообще-то магия. Магия. Мне как-то удалось попасть на выпускные экзамены танцоров в Институте культуры. И там, оказывается, столько было интересных направлений. А платья, наряды какие, в общем. И каблучки, и босиком, и народные танцы. И в общем, с чего мы только там не насмотрелись. Настоящее зрелище. И мало того, что под музыку можно двигаться и отлично форму прийти, можно еще вслушиваться не только в ритм, но и в слова и язык какой-нибудь иностранный потянуть. В общем, сплошные плюсы на каждом этапе. Но и еще движения, они же говорят лучше слов. Можно долго с человеком разговаривать, а потом пойти на танцпол, и вот с одного движения сразу будет понятно, что это за человек. Такая невербальная коммуникация на танцплощадках тоже, мы знаем, случается. И мы друг друга поэтому очень хорошо понимаем и принимаем, какие мы есть без всей этой наружной какой-то скорлупы, правильно, настоящими себя видим. И у нас есть, кстати, уникальная история. Инга прислала в Инстаграм душевного радио, пока слушала Шакиру, с мужем рассказывает. Хочет передать обеденный привет мужу Толику. И вспоминает, что именно танец помог им познакомиться. Он удачно подкатил к Инге. Толик, пока в парке она сидела на скамеечке и ела мороженое, он в это время катался на роликах с огромным таким рюкзаком. И если рюкзак ему не мешал

до встречи с Ингой удерживать равновесие, то в какой-то момент, наверное, она очень аппетитно ела свой рожок шоколадный, наверняка, или клубничный. И Толик не удержал равновесие и захотел к ней подъехать, познакомиться, произвести впечатление и упал. Упал на Ингу, и она вспоминает, что шарику мороженого пришел конец, но у отношений, по-моему, появилось такое оригинальное начало. История уже длится больше 10 лет. Ребята сейчас вместе на кухне, видимо, подтанцовывали, двигали хвостиками, да, обедали, приятного аппетита. Ну вот видите, как история с движениями и с нашей открытостью во время танцев, она работает. Вот покорил Толик Ингу, и это, по-моему, это гениально. Не нужна тут грация. Мы все стремимся к идеальности, но на самом деле нужны обычные, настоящие движения, и нужен человек. Нужно увидеть человека в танце. Если у вас тоже есть какие-то танцевальные истории, связанные с конфузом, с высшим пилотажем обольщения, присылайте их, особенно если в ЗАГС они потом привели, присылайте их в телеграм-чат Душевного радио, и туда же шлите свои приветы и сообщения коллегам, сотрудникам своим. Приветы любого формата, фото, словесные, только приветствуются.

0: Реклама. Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
1: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов «Озон». Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста «Озон». Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.
3: Всем привет! С вами Олег Газманов. Вы слушаете мою песню на душевном радио.

0: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелеком Шоп.
1: Подробности в Могилевской области по номеру 123.
2: 25 июля в сети Мастак скидка 10% на весь ассортимент и до 50% на ограниченный ассортимент в Мастак по адресу Гомель, Федюнинского, 19. Мастак – все для ремонта, дачи и отдыха. Подробнее 1-44-519-0101 и на Мастак.

0: «Привет в обед» на душевном радио с Ольгой Шибека.
1: Когда композиция как зазвучит, так сразу хочется вспомнить, когда же мы были счастливы. Наталкивает мелодии на вот эти мысли. Какое ваше самое счастливое воспоминание? Самое счастливое. Вот так сразу не вспомнишь, правда? Потому что их, быть может, слишком много. Но вот самое... Но вот, может быть, у вас их, правда, очень много, тогда повезло. Самое теплое, самое личное, то, что достаем из закромов души, когда становится грустно, то, что отогревает, то, что дарит улыбку. Но вот помните, миллениалы, у Роллинг был патронус, такое заклинание, которое только с помощью самого счастливого воспоминания вызывалось и всех дементоров отгоняло. Все вообще самые вредные существа ужасные этого мира уходили, потому что в душе появлялся вот этот самый свет, да? Есть счастливые воспоминания у нас из детства, есть из школьной поры, из студенческой, да? Вот у меня, как мне подарил Дед Мороз, костюм Жади. Да, он знал, наверное, Дед Мороз, что я очень люблю этот сериал. С родителями в детстве смотрели, ну, конечно же, с мамой и с бабушкой. Вот, и... Этот костюм был просто мечтой, с копеечками, какими-то монеточками, бисерными такими штучками интересными. Все блестело, ну, до сих пор люблю блестки. Ну, или вот потом уже постарше стали, да, как с друзьями дома караоке устраивали. Вот до сих пор вспоминаю, честное слово, обожаю петь, обожаю своих друзей. Всем огромный привет, друзья. Ну, или как самые красивые, самые дорогие глазки своего солнышка увидели. Тоже это такое счастливое воспоминание. И пускай сегодня у нас их будет, правда, очень много сегодня и в жизни. Расскажите о своем самом счастливом воспоминании жизни. Вот такое очень сложное задание даю вам на этот и на следующий час. И потом мы в конце следующего часа подарим обладателю самого счастливого воспоминания что-нибудь тоже очень хорошее, очень душевное. Но как иначе? Пускай закипят у нас уже страсти. Жду ваши истории в телеграм-чате. Но, кстати, они там уже начинают кипеть. Вот сообщение, которое заставило меня даже печеньки отложить с кофе. Итак, пишет наша радиоактивная Алена Войтишкина. Пишет, что сегодня 16 лет ее семье. Ура! Пишет Рыбкин, мы с тобой вообще самые веселые, надежные и счастливые люди, а ты лучший. Мы с Аней, Сашей и Надюшей любим тебя, ценим, уважаем, твоя. Вот такое сообщение написала Алена в телеграм-чат, но я разулыбалась, очевидно, правда? Потому что 16 лет семье исполняется этой чудесной, а возраст такой пубертатный немножко, да? Вроде как уже притерлись друг к другу и согласны с храпом, и бигуди уже вроде как не вызывают удивления. И знаете, где прячет ваша половинка пульт? Но он такой пубертатный. Это немножко бунтующий период, потому что вы-то уже много чего успели, но главное же помнить, это вы не только мама и папа, да? Да, нужно как-то еще в 16 лет немножко устроить что-то интересное, чтобы потом было. Что вспомнить? Тут и свидания можно устраивать, но много чего у вас уже было. И какие-то самые первые танцы, и самые первые поездки, и пикники, и музыки у вас уже много, которая... объединяет жизнь, да? Но я уверена, что ваш патронус тоже работает на полную мощность, да? Когда смотрите в глаза друг другу, хочется обнять. Значит, все в порядке, все пошло хорошо. Пишите о своих самых счастливых воспоминаниях жизни, пускай оно будет одно, но такое сочное, то, о чем можно рассказать в телеграм-чате Душевного радио. Жду сообщения.
0: Душевное радио. Слушай свои.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый день. Александр Лукашенко провел совещание по ключевым инвестиционным проектам с зарубежными странами. Как передает Белта, глава государства обратил внимание, что регулярно бывает в других странах с визитами. Один из примеров – недавняя большая командировка, в ходе которой Александр Лукашенко посетил Россию, Китай, Индонезию и Мьянму. Белорусскую сторону всегда хорошо принимают в различных регионах мира – в странах Азии, Африки, Ближнего Востока. Такие командировки дают положительный эффект для экономики, так как на уровне глав государств достигаются конкретные и значимые соглашения о развитии сотрудничества. Главное, чтобы в реализации договоренностей не было волокиты. Ценовое регулирование сохраняется примерно на 26% потребительской корзины. В март, напомнил, среди ключевых изменений документа регулирования цен список сократился на 123 позиции. Еще одно ключевое изменение – установление ценового регулирования на отдельные товары, которые производятся в объектах общественного питания самих магазинов. В ценовом регулировании остаются 76 групп товаров. Уязвимые категории сохраняют возможность получать социальные скидки. Актуальная информация накануне выходных. В какой области безопаснее всего собирать грибы, рассказали специалисты службы радиационного мониторинга Белгидромета. Наименее загрязненная область после аварии на АЧС – Витебская. Именно там собирать грибы безопаснее всего. Следом идет Гродненская, затем Минская. Однако разные грибы по-разному накапливают цезий-137. Активнее всего накапливают радиоцезий польский гриб, маховики, маслята. Даже при сравнительно невысоком загрязнении почвы содержание радионуклидов в них может превысить допустимый уровень. С 15 по 17 октября в Минске пройдет душевный фестиваль. Событие, которое объединяет поколение любимыми мелодиями, пройдет уже в третий раз. Белорусская столица снова наполнится атмосферой музыкальной теплоты и искренних эмоций. 15 октября в рамках фестиваля состоится финал конкурса народных исполнительских искусств, а 16 и 17 октября во Дворце спорта пройдут три больших концерта: «Звездный шансон», «Душа народная» и зажигательная танцплощадка с душевным радио. Спешите за билетами. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 88 копеек, евро 3 рубля 29 копеек, 10 юаней 4 рубля 27 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 68 копеек.
0: Погода на душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями. В большинстве районов кратковременные дожди, местами грозы, порывистый ветер. В Бресте и Гродно плюс 20-22, в Гомеле, в Могилеве 23-25, в Витебске 22-24 тепла. В Минске дождь и 20-22 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич. А далее на душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шебек.
0: Твой удачный день. Твои любимые песни.
2: 26 июля «Суперлото» разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lotto.by через Ерип или у распространителей.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057. Душевное радио. Доброе.

0: Реклама.
1: Что для вас работа? Стабильный доход?
2: Это классная команда и карьерный взлет.
3: Сыну велик, а в доме новая крыша.
4: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
5: Работа – это способ исполнить мечты.
1: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
6: Светофор.
7: Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
6: Светофор.
8: Пока одни просто хранят деньги, другие их уже приумножают. До 14,5

0: Получите надежность и выгоду. Открывайте вклад в Технобанке.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057. Недушный день.
2: Бывают дни насыщенные, в которые будто бы целую жизнь успеваем прожить. Такие вкусные, когда можно вовсе не ложиться, получить помощь долгожданную или, наконец, связаться с теми, о ком давно думали. Ну, а бывают дни совершенно противоположные, пустые, будто бы онемевшие и ничем толком не наполненные. Так вот, когда много или мало дел, работы, приятностей и неприятностей, важно, сложно, но очень нужно друг друга поддерживать. И саму эту дружбу в том числе. И на плаву помогают нам удерживаться в любые дни воспоминания. Воспоминания и люди. И никогда не угадаешь, что спустя годы будет согревать душу. Какое событие. Ну и то, чем можно поделиться, собираем в телеграм-чате душевного радио прямо сейчас. Можете написать о том, что является вашим самым светлым, самым приятным, добрым, удерживающим воспоминанием. Может быть, оно буквально свеженькое. Может быть, еще вообще-то не улеглось в долгосрочную память, и мы так его там закрепим хорошенько. А может быть, оно где-то надежно хранится, и вот сейчас самое время его достать и поделиться. Вдруг кто-то прочитает, и ему тоже станет приятнее, лучше. Правда? Пишите в телеграм-чат о своих историях, и в конце этого часа автору самый теплый, самый душевный и интересный подарим промокоды на сайт Сливки.бай, чтобы жизнь еще была лучше, и вы с помощью промокодов какой-нибудь новый воспоминания организовали. Надо запасаться воспоминаниями теплыми. Лето за окном.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Память в камне. Крупная компания. Гарантии, как гранит. Память в камне. .by.
1: Душевное радио. Классика хитов.

0: Привет в обед на душевном радио.
1: Под «Мама Мия» Аббы сразу вспомнила фильм с Мэрил Стрип «Мама Мия», да, и вот раньше смотрела на картинки, на вот этот пляж, на море чудесное, наслаждалась атмосферой правда, хорошего фильма, но сейчас почему-то вспомнила, что это же какими нервами нужно обладать героине Мэрил Стрип и каким бюджетом, чтобы содержать отель на греческом острове без туристов, да еще с тремя бывшими кавалерами нашей, но она отчаянная женщина. Ну а что ее удерживало на плаву, это мы уже оставим тем, кто хочет пересмотреть мюзикл «Мама Мия». А что держит нас на плаву, когда волны накрывают с головой, не предупреждая? Это счастливые воспоминания. И сегодня мы в телеграм-чате окунаемся в них, но с головой. Это кадры, которые мы прокручиваем в голове, любимые. Если вдруг наступает черная пятница, ну такая, без скидок, да, как мы привыкли, как скидка, они как-то разукрашивают пятницы. Ну вот представьте, устали, тонете в каких-то домашних делах, заботах, и потом всплывает вот такое чудесное ощущение, как в детстве ели мороженое, целиком сразу замерзли, да и коты. Но ведь вы тогда были очень счастливы, и сразу как-то день становится лучше. Это внутренний поплавок срабатывает. Он не тонет, он потому что из смеха, из тепла, из танцев на кухне, самых экстравагантных, из какого-то запаха бабушкиных пирожков. Ученые о дофамине говорят, а я говорю, что это магия. Одно воспоминание может быть мощнее любых витаминок дофаминовых. И вот сегодня вы рассказываете о том, что держит вас на плаву, какие у вас самые счастливые воспоминания. Ну и еще приветами будем делиться, конечно же, куда без них. И счастливые воспоминания сейчас Евгений из Маргони создает. Он на каникулах, у него еще есть время. Ой, это правда, летом так было хорошо. 3 месяца отдыхали и не знали, чем заняться. Мы уже и концерты устраивали всем соседям, всем котятам. Мы уже всем давали имена, тренировали, дрессировали. Что мы только не делали. Да, что только себя чем-то хорошим занять, наполнить. А сейчас лето очень быстро пробегает, куда-то утекает. И если есть возможность наполнить его хорошими воспоминаниями, действуем прямо сейчас, не откладываем это на потом. Максим вспоминает о своем определенно самом счастливом моменте в жизни. 07.11.15 он произошел в день революции. Это его личная была революция, его вулкан страстей, вулкан просто, который новой жизнью обеспечил человека, потому что у него появился на свет ребенок. И папа на фотографии, ну, вполне такой, еще пока потерянный, как и все папы, которые взяли впервые ребенка на руки. Что это? Это мое? И как теперь быть? Что делать? Я думаю, что вы с 15 года неплохо так 11 лет разбираетесь, что делать. Но и мы вместе с детьми тоже растем. Новорожденный отец

нужно было выбрать какое-то одно событие, самое радостное. Ну, вот мы уже думали, крутили, вы внутри. Ну, вообще-то, приятно, что в нем признаваться-то сильно не обязательно. А сейчас для эфира мы можем что-то вспомнить. Их, правда, очень много, этих событий. Какие приветы, кто кому сегодня еще отправляет? Есть у нас привет от Сергея. У него сегодня праздник, ровно 30 лет. 7 месяцев и 4 дня родилась доченька, которая радует каждый день. Но, видимо, Сергею настолько нечем заняться, что он подсчитывает дни. Ну, а может быть, он просто самый счастливый все эти минуты, годы и месяцы. И поэтому вот доченька тот самый его патронус, который удерживает в любое мгновение, в любой день, в любой ситуации. Ну вот скажите, вы тоже сейчас, наверное, залипли на каком-то своем теплом воспоминании прямо в эту секундочку. Может, что-то вспомнили ваши личные, теплые, настоящие. Запоминайте их запасом. Как тот рюкзачок, да? Мы его вытаскиваем из закромов, когда ветер дует в спину, или это ветровочка. Если вы вдруг устали, достаточно закрыть глаза на секундочку и встретить тот день, когда вы смеялись до слез и были по-настоящему счастливы. Мы написали уже своих самых-самых приятных воспоминаний. Может, у кого-то еще добавится, кто-то найдет еще что сказать. Сейчас перейдем к приветам буквально через несколько песен.

0: Реклама.
1: Горячее предложение в три цены по 28 июля. Крупа гречневая, ядрица купеческая. Рубль 79 за 700 грамм. Стиральный порошок Ариэль 9,99 за 1,5 килограмма. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио. Слушай свое.

0: Емол – это не только кофе молотый Мовенпик 500 грамм за 28,99, но и кофемашина капсульная Делонги всего за 199,99. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 26 июля. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.
1: Душевное радио. Слушай любимое. Проверенное.

0: Реклама.
1: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
2: Петровна, здравствуй. Куда спешишь опять?
3: В МТ-банк. Хочу положить деньги на вклад. Для пенсионеров очень выгодные условия.
2: Для всех?
3: Нет, только для владельцев пенсионной карточки МТ-банка. А еще скидки на оформление халвы, бесплатные валютные карточки и кредит по сниженной ставке. А подробнее можно узнать по телефону 509-99-99 или на сайте mtbank.by. А вы уже выбрали банк для получения пенсии?
4: МТ-банк. Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов «Озон». Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста «Озон». Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.
6: Привет в обед на душевном радио.
7: И что вы думаете? Открываю я Инстаграм, а там просто фейерверк сообщений. Пишет Марина из Витебска. Привет передает своему супругу Сергею и напоминает, что в холодильнике ждет борщ. Ну а Сергей, наверное, в ответ прям воздушный поцелуй Марине отправляет. А Екатерина из Минска обнимает своих коллег по цеху. Говорит, что даже в обеденный аврал надо улыбаться. И вспоминает, как они в прошлом году всем отделом запускали бумажные самолетики с балкона. Ну вот это я вам скажу. Командный дух, да, который держит на плаву. Это к разговору о самом счастливом воспоминании. Мы сегодня в них с вами окунулись. Ну, еще и приветы тоже делают сейчас нас очень счастливыми. Анна вспоминает, что ее лучший день был днем свадьбы. И, кстати, познакомились они с мужем именно на тренировке по спортивным бальным танцам. То есть муж сразу себя проявил максимально естественно и натурально. Показал себя во всей красе. Ну и вот теперь Ане приходится рядом с ним находиться и все его танцы на каждом празднике наблюдать. Вот это любовь. А Максим всем отправляет большой привет из Германии, из города Витмунд. Вот как далеко добрался человек, ну и слышит душевное радио. Через интернет нас можно слушать везде, где он только ловит. VPN даже никакой не нужен, просто включаете душевное радио.бай. И мы будем с вами. Дом, такой уют, душевность. Сразу приедут с вами, не нужно никакой растаможки. Хотя это самое ценное, что у нас есть, правда? И декларировать не надо. Евгения передает привет тоже, да, папе Александру. Пишет, что он самый сильный, самый добрый человек. Ну и папа Александр от этих слов расцвел, да? А Екатерина поздравляет свой коллектив с наступающим днем торговли. Грин 15, город Гомель, да? И туда нужно приходить за свеженьким, я так понимаю, да? Не завтра, за сегодняшним, а вот просто день в день. Чудесный коллектив, наверное, тоже вкусно будет отмечать, да, День торговли. Хорошие специалисты. Кого еще с чем сегодня поздравить, пишите в телеграм-чат или в инстаграм душевного радио. Но у нас сегодня есть человек, который рассказал свое самое, поделился сокровенным, таким светлым, тем, что у него где-то в памяти отложилось, сердце забилось у него, и он решил нам рассказать свою историю, как когда-то его друзья, в телеграме эта история от Евгения, праздновали день своей свадьбы, отмечали в лагере. Евгению это очень все очень понравилось, с друзьями до сих пор общаются, и привет, естественно, молодоженам он бывшим передает. Ну а сегодня под таким обеденным соусом из теплых флешбеков мы Евгению вручаем 10 промокодов на сайт sliwki.by. Евгений, вам вручаем эти промокоды эксклюзивные. Ну, кутаться в воспоминания, это, конечно, хорошо, но давайте уже с друзьями встречайтесь и что-нибудь новое обязательно создавайте. Пускай обед у всех будет вкусным, а каждое воспоминание, каждое хоть немножечко счастливым.
6: Душевное радио. Душевное радио. Музыкальное путешествие во времени.

25 июля в сети Мастак скидка 10% на весь ассортимент и до 50% на ограниченный ассортимент в Мастак по адресу Гомель, Федюнинского, 19. Мастак – все для ремонта, дачи и отдыха. Подробнее 1-44-519-0101 и на Мастак.бай.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. Александр Лукашенко поручил активнее задействовать государственный финансовый ресурс, чтобы закрепиться на внешних рынках. Об этом президент заявил на совещании о путях ускорения работы по ключевым инвестпроектам с зарубежными странами, передает Белта. Глава государства обратил внимание, что в этом процессе не очень видна роль Нацбанка, а также отметила, что когда речь идет о бюджетных деньгах или резервах, финансисты сразу указывают на производственников, что нет всесторонне проработанных бизнес-планов. Значит, нужно прорабатывать вместе с Банком развития, сказал президент. В Беларуси выросла занятость. Белстат представил данные выборочного обследования домашних хозяйств по этой теме. В апреле-июне уровень занятости оценивался в 69%, и это лучше, чем результаты первого квартала. Среди населения в трудоспособном возрасте в экономике было занято более 85%. При этом большая часть трудящихся проживает в городе. Уровень занятости среди женщин без малого 86%, у мужчин почти на процент меньше. В МЧС призывают белорусов выбирать только официально разрешенные пляжи, дно которых обследовано и очищено, а на берегу дежурят спасатели. Добавлю, для того, чтобы себя обезопасить, рекомендовано входить в воду постепенно и исключительно в трезвом состоянии, а также рассчитывать свои силы. Кроме того, дети всегда должны быть под присмотром. Фестиваль саморазвития и здорового образа жизни пройдет в Минске в Центральном ботаническом саду завтра и послезавтра. Там с 11 утра и до 8 вечера будут работать различные тематические зоны. В спортивной части гостей ждут занятия йогой, функциональные тренировки, гвоздистояние и танцевальные программы. Также пройдут лекции и мастер-классы по психологии, медицине, здоровому питанию, фитнесу и ментальному здоровью. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 88 копеек, евро 3,29, 10 юаней 4 рубля 27 копеек, 100 российских 3,68.
0: Погода на душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно с прояснениями, пройдут дожди, местами грозы. Температура ночью составит от 8 до 14 с плюсом, в Бресте и Гродно плюс 23, в Витебске, Гомеле и Могилеве 25 тепла, в Минске завтра плюс 24, возможны осадки. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова, а далее на душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шебека.
0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
2: Руководство и коллектив ООО «Минск Кристалл» поздравляет работников торговли с профессиональным праздником. Желаем вам крепкого здоровья, весомых профессиональных достижений и успехов в труде, финансовой стабильности и благодарных покупателей. Пусть ваша работа приносит радость, счастье и процветание. Ваше ООО «Минск Кристалл».
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057. Доброго дня!

0: Недушный день.
1: Все блестит и все сияет. Выходные наступают. Вот такой я рифмоплет к пятнице. Но, по-моему, лучше всего в пятницу рифмуются даже не слоги, а вот пятница с зарплатой хорошо рифмуется, с друзьями, с хорошим настроением, с желанием танцевать. Сердце рифмует идеально, и мы сами чувствуем, в какой рифме нас больше тянет в конце рабочей недели. Будет еще шанс хорошенько сегодня и вообще на выходных подвигаться. Лето еженедельно нам дает шансы для того, чтобы мы восполнили свой баланс, напитались витамином D, встретились с друзьями. Ой, надеюсь, с погодой у нас все получится на этих выходных. Еще. Но это не точно. А вот точно, о чем могу говорить, это о том, что в этом часе у нас с вами будет музыкальный квиз с самым приятным подарком, о котором только можно мечтать. Подробности, конечно, чуть позже. Это понятно. Но еще в этом часе бонусом тоже можно отправлять приветы, потому что их перед выходными, перед праздниками и перед моим отпуском приветов очень-очень много. Успеваем. Пишите в телеграм-чат Душевного радио.

0: Установите мобильное приложение «Лукойл» и получайте баллы за каждую покупку. Накопленными баллами можно рассчитываться за товары и услуги на АЗС, включая топливо. Это выгодно и удобно. Подробная информация на сайте lukoil.by.
1: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.

0: Недушный день.
1: Мне кажется, интернет правда помнит все, и поколение, что появилось до этой чудесной технологии, сейчас активно метит серверы своими воспоминаниями. И теперь вот эта вот справедливость постит веточки и тиктоки содержание. А вот раньше, но даже уже я могу что-то с чем-то сравнивать, потому что раньше в студии была одна, ну а теперь в гляделке играю с новым ведущим душевного радио Дмитрием Кустовым. Дмитрий, здравствуйте!
2: Ну, здравствуйте, Ольга, и здравствуйте еще раз, дорогие наши слушатели. Очень приятно вернуться сюда спустя 3 часа.
1: Вот привыкайте, да, к нашей студии. Но только посмотрите на этого человека. Вы его сейчас видите и онлайн-трансляции, и на сайте, и в телеграм-чате. Дмитрий, мне к вам на «ты» или на «вы»?
2: Давайте на «ты».
1: Ну, потому что ты очень серьезный.
2: Я только сейчас. Я сейчас расслаблюсь, все будет хорошо.
1: Производишь впечатление очень серьезного человека. Я даже в интернете, который помнит все, не нашла твоих фотографий менее серьезных, чем сейчас. Ты всегда очень собранный.
2: Слушай, Оль, я покажу тебе свои фотографии менее серьезные.
1: Я впущена в этот самый близкий круг, правильно?
2: Да, совершенно верно. Нет, на самом деле все хорошо. Слушай, погулял так классно сейчас, вот эти все 3 часа, еще по делам съездил. Ну, наконец-то я, вот мы с тобой общались, да, наконец-то хоть немножко распогодилось, но вот как-то последние дни вот дожди, ну вот хочется лета уже.
1: Скажи, когда был перерыв, были дожди, теперь активная работа и да. Снова. Ну, слушай, вот вся волна внесла тебя в список контактов, подписала 4 буквы, это, да, ну это, какие у тебя были ники, какие у тебя были фамилии, имена в радиоэфире, или ты всегда работаешь под
2: своим? Всегда,
1: свои?
2: Я тебе скажу, я пришел, на самом деле у меня фамилия Кустовский, то есть
1: Кустовский, да?
2: Да, то есть такая вот фамилия,
1: вот
2: и я
1: новость.
2: Помню, на своем первом месте работы директор мне сказал, говорит, что-то длинновато как-то, может быть, укоротим? Ну и вот укоротили, шел между тем 2006 год, слушай, 20 лет
1: сколько
2: назад.
1: Сколько лет прошло? Вот, а да. До Кустова сократили, но на душевном уже до Куста не будет сократить.
2: Ну, я очень надеюсь, что меня не попросят, да, еще сократить, потому что, видишь, этот минимализм, он до добра не доведет, я думаю.
1: Ну да, оптимизация, зарплаты, да. Куда это может привести? Давайте пока оставим все так, как есть. Хорошо, правильно? Ну вот, Дим, мы тут с Дмитрием Санковичем собираемся уходить в отпуск.
2: Угу.
1: Буквально со следующей недели уже куда-то убегаем. Мне нужно понимать, вот чем ты увлекаешься, потому что я тоже должна как-то себя настроить. Придем мы из отпуска, а тут что будут? Горшочки с цветами или футбольные флажки?
2: Икебана, да.
1: Или, может быть, детали от машины, потому что у меня дома в ванной постоянно что-то там очищается. Какие-то там у нас наждачки, у нас паяльник дома на столе на кухонном стоит. Может, тут фантики, может, салфетки. Ты будешь сентиментальные эфиры вести. Что? Чем ты увлекаешься? Кто ты?
2: Слушай, на самом деле, если вы придете, меня вдруг здесь нет. Я занимаюсь тем, что люблю больше всего. Я просто где-то гуляю или езжу на велосипеде. Я очень люблю прогулки,
1: давай
2: велосипеды.
1: Вот.
2: Давай пятюньку.
1: Обожаю.
2: А мы не дотянемся, да?
1: Не дотянемся.
2: Мы пробовать не будем.
1: Мы так, воздушные пятюнечки. А какой у тебя велосипед?
2: Слушай, очень старенький велосипед. Я вот думаю, все-таки надо как-то обновляться потихоньку.
1: А скрипит? Протертое седло.
2: Не скрипит. Ухаживаю как могу. Очень люблю прогулки. Вот просто, знаешь, пошел куда-то 10 километров, 12 километров, пожалуйста, просто иди куда-нибудь, просто думай о чем-нибудь. На самом деле очень успокаивает. Плюс люблю читать. Вот знаешь, когда устанешь, и спится лучше. Ты просто перед сном хотя бы 30-40 страниц ты чего-то читаешь.
1: Мы с тобой сейчас как будто окунулись в мое детство. Ну, ассоциации у каждого свои. У меня в детстве был такой дневник, который я, наверное, так многие девушки и парни делали, передавали друзьям, чтобы те заполняли. И там анкеты назывались.
2: Да.
1: И мы там по пунктикам проходились. Итак, мы уже зафиксировали, что Дмитрий Кустов ездит на велосипеде, любит гулять, и вы можете его встретить.
2: Вот в парке Горького, кстати, недалеко обожаю это место. Парк Горького — это просто наикрутейшее место в городе Минске, поэтому...
1: Так что если вдруг вы ночью кого-то встретите в парке Горького, одиноко бродящего...
2: Ну, это если очень поздно выйду, значит, что я, да, там ночью буду возвращаться. Но так, на самом деле, 2-3 часа стабильно гуляю, поэтому ловите меня в парке Горького, если словите, то да. Отпустите.
1: Его еще эфира вести, это душевно. Ну,
2: а то все в отпуск, слушай.
1: Но тебя сразу вот в работу, да, как учимся, ты уже умеешь плавать, тебе не нужно учить, но просто вот так вот раз и разбирайся. Но насколько ты разбираешься в музыке, расскажи.
2: Слушай, ну, 20 лет у меня в этом году, как я работаю на радио. Ну, что-то узнал, чего-то не узнал, очень сложно. Поэтому, если сейчас пойдут вопросы о музыке, я напрягусь немного.
1: Ну, мы это не увидим, тут экраном не заслонять. Но подожди, а может быть, ты в какой-то группе играл?
2: Нет,
1: такого не было. Музыкального собственного опыта нет.
2: Я учился играть на гитаре. Но как-то и не научился. Ну вот боем пару песен, наверное, могу сыграть, но...
1: Эти стандартные 4 аккорда вручают всех музыкантов.
2: Да-да-да, совершенно верно. Но я больше слушатель, чем... Да?
1: Чем исполнитель.
2: Чем исполнитель, совершенно верно. Но музыку очень люблю, конечно, эта любовь, она вряд ли когда-то уже пройдет.
1: Но узнаем немного больше о музыкальных предпочтениях Дмитрия Кустова, проверим его музыкальную интуицию мы буквально через несколько минут. Оставайтесь с нами.

0: Внимание! Белазы в городе! Фирменный магазин «Белаз Шоп» уже в Минске. Эксклюзивный мерч и сувениры от мирового производителя карьерных самосвалов. Только в торговом центре «Перший национальный гандлёвый дом». «Белаз», который поместится у вас дома.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Пиши свое.
1: Где-то в мире тысячи дорог, но я выбрал только одну.

0: Музикальний квіз на душевному радіо.
1: Пятничный музыкальный квиз не то, что интуицию у нашу проверяет. Конечно, будем угадывать сегодня исполнителей и призы получать, но главная задача музыкального пятничного квиза – оторваться, насладиться предвыходным, свободным, летним, июльским и, между прочим, теплым денечком. И с нами сегодня музыкальный квиз играет наш новый ведущий Дмитрий Кустов. Прошу аплодисменты встречать.
2: Слушай, уже страшно стало.
1: Ну, вообще-то, у меня... Это хорошо, что ты немножко побаиваешься будущего, которое я могу нам уготовить, но в эфирном будущем. Но сегодня никаких трудностей и сложностей. Я немножко уже Дмитрию подсказала, что рока не будет.
2: Ну и все, я расстроился, да?
1: Сидит вот такой понурый.
2: Все, да все лицо. В депрессии.
1: Да-да, уже уголки губ поползли вниз. А главное для Дмитрия задача, он сейчас вообще закроет дверь студии и скажет, не буду я играть такой легкий квиз. Дима, тебе будет задание узнать тему квиза. Угу. Просто понять, ну понятно, что ты еще потом назовешь этих исполнителей, я думаю, ты легко справишься с этой задачей. У нас просто уже все душевные натренированы, они в первую секунду, как услышали треки, сразу, тут нарезочка из трех композиций, сразу исполнители пишут в телеграм-чат. И они угадывают, кто исполняет эти песни, может быть, просто по музыкальному начальному сопровождению. Не обязательно, тут слова должны быть. То есть угадывают, и кто побеждает сегодня, такая будет вишенка перед отпуском. Я готова подарить вам всю себя. Рассказывай, пожалуйста, где мы глаза.
2: Я...
1: Подожди. Тебе нет, а вот им да, с ним мы дольше знакомы.
2: Ладно, я уже...
1: Сегодня будет фишка. Мне победитель музыкального квиза сможет дать любое задание. Что, Дим, я только тут уже не делала. И на колесе обозрения каталась с табличкой, которую мне придумывали. И с кем только не фотографировалась. Танцы даже повторяла, тут учила в студии, в поде лица. Поэтому любое задание от вас, победитель музыкального квиза, сегодня мне прилетит, и у меня будет еще весь отпуск, чтобы его выполнить. Если вдруг что-то сложное задумаете, но креативен, правильно? Хороший такой. У нас есть повод, мотивация. Ну что, значит, правильные ответы и любые ответы жду в телеграм-чате. Пора его уже открыть. А, Дима, слушай, песни, конечно же, понимает, кто их исполняет, пока не подсказывает, сидим в тишине, ну, а потом называет тему нашего квиза. Ну что, все понятно?
2: Да.
1: Поехали.
0: Музыкальный квиз на душевном радио.

0: такая у нас здесь программа. Три композиции, они легенькие, такие попсовенькие, такие. А вот тему еще Дмитрию предстоит назвать. Ну, как думаешь, какая тема квиза?
1: Слушай, ну пока сложно. Песни более-менее понятны.
0: Да, ну пока мы не называем, а да. Минуточку подождем. Пускай ответы еще успеют долететь голубями, да, до телеграм-чата. Ну вот о чем оно все?
1: О чем оно? Да. Ну вот вторая песня понятнее всего, как ни странно, да?
0: О, которая на английском?
1: Да. Вот как, вот,
0: так вы speak English, Дмитрий?
1: Ну, so-so.
0: О, май гад. Very good эфир.
1: А давай еще раз нарезку. Так понравилось. Или нет, или она уже ушла.
0: Ну, уже, ну, я могу, конечно, все сделать. Я же повелительница эфиров. Будем повторять нарезку?
1: Ну, давай.
0: Ну, давайте повторим. Дмитрий, все ради вас. Давайте. Честное слово. Ну, поехали. Сейчас я тут немножечко тут все сделаю хорошо, красиво.
1: Обременил Ольгу тут. Не успел прийти уже.
0: Ну, поехали. Что это было, как думаешь? А это? Тут понятно, ты говорил.
2: Когда наступит вечер, зажигаем и под ласкичу. Вот так.
0: Ну так, варианты. Слушай, ответов. Какая может быть тема? Друзья, подсказывайте, Дмитрий, что-то он зависает. Ну о чем они поют?
1: Ну смотри, ну, наверное, банально, да, что это.
0: Конечно,
1: поп-музыка.
0: Подожди,
1: там,
0: ты посмотри на мои волосы, на цветных волос. Какие тут сложные квизы. У нас все элементарно, просто и душевное. Почему-то свет погас.
1: У нас погас свет, видимо.
0: Хорошо. Намекают на тему. На тему эфирного музыкального квиза намекают.
1: Слушай,
0: сейчас,
1: ну это наверное, друзья. Вечер с блондинкой, да?
0: Да, о любви оно все. Ну, конечно, оно и все любви, оно все о музыке. И немножечко, конечно же, об отпуске. Ну, правильно, тут же сейчас проверим, кто это играл. Проверяем. Группа «Краски» и кто? Дима, подсказывай.
1: Ну, а кто еще? А ты скажи.
0: Андрей Губин.
1: Да нет. Ну, второй точно я скажу.
0: Так.
1: Ну, это «This Love». Ну, конечно, группа «Maroon 5».
0: Yeah! 100% попадание.
1: А третье из телеграмма.
2: Море зовет, волна поет, а мы такие загораем.
0: Меня уже, понимаешь, море зовет, волна поет. Включите нам свет в студии. Что это за романтик у нас наметился? Ну хорошо, давайте смотрим. Значит, Дмитрий разобрался с темой эфира. Хорошо, мы ему зачетик делаем и поаплодируем за смекалку, хоть с подсказочкой, но все получилось. Итак, Губин, «Краски», «Maroon 5» и «Фабрика». Первый правильный ответ пришел от Ольги Луцевич. Ольга, мы тоже вам дарим аплодисменты. Дмитрий, скажите, что Ольга молодец.
1: Ольга вообще красотка. Оль, вам привет большой. Вы справились даже быстрее меня. Вы знаете, я, честно говоря, немножко так задумался насчет третьей песни, но потом все-таки пришло. Ну, видите.
0: Ну, просто не твой плейлист.
1: Да, не мой плейлист, но вот
0: ты
1: Ольга...
0: сейчас к плейлисту нашему так прикипишь. Ну, во-первых, огромная тут база такая. Я уже почти год здесь отдыхаю и еще не насытилась.
1: Ты за секунду треков всех узнала, правильно?
0: Ну, так это ж я сама и составляла, да.
1: Как было бы странно, слушай, если бы...
0: А кто исполняет?
1: А кто это?
0: Не знаю, понятия не имею. Ну так, Ольга сегодня получает уникальную возможность дать другу Ольге, которая шибека, задание любое, самое креативное, самое творческое. Ольга, надеюсь на вашу фантазию. Давайте мы качнем душевное радио. Ну а Дмитрий Кустов, рады вас, тебя видеть в эфире. Дмитрий будет работать с понедельника, ну что, до душевной волне. Вот с 12 до 3, пока в отпуск ухожу я.
1: Куда, кстати, в отпуск? Расскажи, ну поделись.
0: Я буду Беларусь нашу исследовать. Я хочу на Каташи съездить на озеро. Хочу к друзьям в Бобруйск. Я столько всего хочу. Можно будет в Инстаграме смотреть, куда я отправляюсь.
1: Уже с понедельника.
0: Уже с понедельника.
1: Круто это тебе как, а?
0: Все, немножко все завидуем с Дмитрием. Познакомились. Да, с Дмитрием услышимся в понедельник.
3: Музыкальный квиз на душевном радио. Душевное радио. Музыкальное путешествие во времени.

0: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов «Озон». Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста «Озон». Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
1: Петровна, здравствуй. Куда спешишь опять?
2: В МТ-банк. Хочу положить деньги на вклад. Для пенсионеров очень выгодные условия.
1: Для всех?
2: Нет, только для владельцев пенсионных карточки МТ-банка, а еще скидки на оформление халвы, бесплатные валютные карточки и кредит по сниженной ставке. А подробнее можно узнать по телефону 509-99-99 или на сайте mtbank.by. А вы уже выбрали банк для получения пенсии?
3: МТ-банк. Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057. Недушный день.
4: Музыкальный квиз с вами сыграли, приветами поделились, но еще не, как-то не отпускает меня волна, потому что есть чувство ответственности и долга. Мы еще ждем, что напишет Ольга, победитель музыкального квиза, какое задание мне сегодня или в будущем ближайшем придется выполнить, что-то креативное, экстраординарное, но все предыдущие мои экстраординарные вылазки в город можно увидеть в телеграм-чате под хэштегом «Недушный день», слитно, смотрите, что я там уже вытворяла. Ну, а сейчас вернемся к приветам, потому что их накопилось у нас в чатике огромное количество и в Инстаграме тоже. Евгения передает привет маме Олесе Чернявской и просит напомнить, что мама Олесе, вы самая красивая, самая добрая. Ну, это те слова, которые нужно услышать. Но мне кажется, Евгении что-то от вас нужно. Потому что она так раз написала на душевное радио. Значит, что-то от мамы. Ну, как минимум, объятия и поцелуи, правильно? А может быть, домашние пельмешки тоже захотелось отведать. Соскучилась по натуральному такому вкусу. Александр поздравляет тещу с днем рождения. Сегодня 24 июля. Успевать. Он думал, что он не успеет поздравить. Написал в последние секунды, а успел. Ну, ладно. Придется теще становиться чуть счастливее. Понятно, что нужно тещу держать в тонусе, правильно, чтобы не расслаблялась. Но, с другой стороны, можно и в день рождения что-то приятное сказать. В машине слушает, и Александр вас поздравляет. Все тещи Гомеля, уже у которых зять я, Александр, немножко напряглись. Радоваться, не радоваться? Ну, радоваться, конечно. Привет сыночкам Марку и Милану. Олеся передает. Хотя и далеко сейчас, но очень вас люблю, пишет мама Олеся. Хорошего дня сыну Кириллу. Тамара передает. Но я так понимаю, что все равно мы с вами на будущее приветами никак не напасемся. Это как еды. Можно взять впрок, но не на всю же жизнь. Тут с калориями что-то не так. Вот как-то они не расходуются. Мы вроде их копим-копим, расходовались бы, а они никуда от нас не убегают. Но лето для этого и нужно, чтобы себя в тонусе хорошо так вот поддержать, вернуть в бывалую форму, в ту какую-то, ну, либо приобрести ту форму, о которой давно мечтали. Лето на дворе, приветами мы с вами поделились сегодня, представили вам нового ведущего душевного радио, он будет с понедельника с вами, оставляю его, а почему оставляю? Да потому что я в отпуск, да, вот так вот просто, я убегаю в отпуск и услышимся с вами через 3 недели, но главное, что помните, счастье, оно в мелочах, оно везде, даже когда исчезну из эфира, держите свой внутренний патронус при себе, копите счастливые воспоминания, а потом, когда я вернусь, будем ими делиться. Спасибо всем! Душевное радио! Пока-пока!
3: Душевное радио. Слушай свое.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. Александр Лукашенко собрал совещание о путях ускорения работы по ключевым инвестиционным проектам с зарубежными странами, передает Белта. По словам президента, в части экспорта в начале этого года наши предприятия сработали неплохо. В ходе состоявшегося большого визита в адрес нашей страны также было высказано немало добрых слов и обозначено планов. Вместе с тем, давно известно, что для успешного освоения рынков, особенно дальних, простой торговли сегодня мало. Задача решается через кооперацию, вынос финишного производства ближе к потребителям, создание на месте своих или совместных объектов логистики и производств. Официальное трудоустройство студентов во время учебы упростили в Беларуси. Об этом информирует пресс-служба Минтруда и соцзащиты. Как отметили в ведомстве, внесены изменения в квалификационные характеристики единого квалификационного справочника должностей служащих. Изменения внесли в 40 характеристик. Это позволит принимать на работу студентов старших курсов учреждений высшего образования после второго или третьего курсов. Завтра в стране отметят День пожарной службы. Главное событие развернутся в Минске. В 11 утра на площади Победы спасатели и ветераны возложат цветы к подножию монумента Победы. Затем праздник переместится в парк имени Горького. Гостей ждут плац-концерт взвода почетного караула и дефиле сводного духового оркестра МЧС. На акватории Свислочи покажет свое мастерство водолазно-спасательная служба, после чего зрителей ожидает яркая водная феерия. «Лего» выпустит набор по секретным материалам с Малдером Скалли НЛО. Конструктор состоит из 1478 деталей. Поклонники шоу смогут собрать кабинет агента ФБР Фокса Малдера, лесную поляну и целую сцену с зависшим над ней НЛО. В комплект войдут 8 мини-фигурок, среди которых Фокс Малдер, Дана Скалли, Мистер Икс, Серый Пришелец и другие. И к новостям компании. Государственное учреждение Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь предлагает уникальную возможность эффективного продвижения ваших товаров и услуг на современном крупноформатном LED-экране. Не упустите шанс выделиться среди конкурентов и привлечь новых партнеров с помощью современного медиарешения. Подробности на сайте kzminsk.by. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 88 копеек, евро 3,29, 10 юаней 4 рубля и 27 копеек, 100 российских 3,68.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране облачно с прояснениями, пройдут дожди, местами грозы. Температура ночью составит от 8 до 14 тепла, в Бресте и Гродно плюс 23, в Витебске, Гомеле и Могилеве плюс 25, в Минске завтра плюс 24 и возможен дождь. Это были главные новости к этому часу, а далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа.
2: Двухместная палатка всего за 29,90. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

ближчий. Северний город, большая граната, и я еще молод. Плывем через реку, дозорный не спит, а слева включена, громко скрипит. Тогда я взял мужика за плечо, тихонько сказал: я убью тебя, лодочник. Я убью тебя, лодочник. Я убью тебя, лодочник. Я убью тебя, лодочник. Что ж ты не смазал уключину маслом? А он все скребел и вот так улыбался. Вижу, дозорный на слышке засек. Выслали катер, и я тему просек. И тогда я схватил мужика за грудки и закричал: я убью тебя, лодочник!

синее небо над головой. Гранату отняли, послали домой. Но все же я видел,

на крышу, смотрю на Аврору и вспоминаю ту давнюю пору, когда еще молод, с гранатой в руке, в предательской лодке я плыл по реке. И чисто по привычке я тогда кричу: я убью тебя, лодочник, я убью тебя, лодочник, я убью тебя, лодочник.

0: Реклама.
1: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает. Светофор.
0: В эфире эксперт по подготовке к школе. Где искать большой выбор?
2: В Три цены.
0: Где стильные тетради и трендовая канцелярия?
2: В Три цены.
0: А выгодные цены?
2: Вы уже знаете ответ.
0: Все для школы и творчества. В Три цены.
3: Телефон рекламного отдела МТС А1
4: 624 10 57.

0: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Душевное радио. Слушай свое.

every time. I'm just a shadow of the man I used to be.

0: Душевное радио. Классика хитов.
1: Jump in.

земля. Скучаю, скучаю, скучаю я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля. Скучаю, скучаю.

0: Емол – это не только корм Purina One 1,5 килограмма за 20,99, но и набор кастрюль всего за 119,99. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 26 июля. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.
1: Душевное радио. Слушай свое.
2: Всем привет, с вами группа Коза Ностра. Слушайте наши лучшие

0: Реклама. Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
1: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов «Озон». Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста «Озон». Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
2: Петровна, здравствуй. Куда спешишь опять?
3: В МТ-банк. Хочу положить деньги на вклад. Для пенсионеров очень выгодные условия.
2: Для всех?
3: Нет, только для владельцев пенсионных карточки МТ-банка, а еще скидки на оформление халвы, бесплатные валютные карточки и кредит по сниженной ставке. А подробнее можно узнать по телефону 509-99-99 или на сайте mtbank.by. А вы уже выбрали банк для получения пенсии?
4: МТ-банк. Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Душевное радио. Классика хитов.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп.
2: Подробности в Могилевской области по номеру 123.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. Александр Лукашенко поручил активнее задействовать государственный финансовый ресурс, чтобы закрепиться на внешних рынках. Об этом президент заявил на совещании о путях ускорения работы по ключевым инвестпроектам с зарубежными странами, передает Билта. Глава государства отметил, что, например, в Африке сейчас получается реализовывать относительно небольшие проекты с прямыми белорусскими инвестициями. Сборочное производство сельхозтехники в Нигерии, сервисные центры там же, а также в Зимбабве и Того. В связи с этим президент поставил задачу правительству определить конкретные направления работы в Африке, будь то северная, южная или восточная части этого континента. Глава МИД Беларуси Максим Роженков накануне на полях предстоящего заседания Шанхайской организации сотрудничества в Кыргызстане провел встречу с коллегой из КНР Ван И. Переговоры подтвердили полное совпадение подходов Беларуси и Китая по всем вопросам глобальной повестки. Максим Роженков подчеркнул неизменную приверженность белорусской стороны всепогодному и всеобъемлющему стратегическому партнерству с Китаем. Собеседники особенно отметили личные дружеские и доверительные отношения между Александром Лукашенко и Си Цзиньпином. Белорусы смогут пополнять банковский счет через ЕРИБ, зная только номер мобильного телефона получателя, а также требуется согласие получателя на использование номера телефона для осуществления операций в ЕРИБ. Изменения в инструкцию о порядке оказания платежных услуг вступят завтра. С 15 по 17 октября в Минске пройдет душевный фестиваль. 15 октября в рамках фестиваля состоится финал конкурса народных исполнительских искусств «Душа народная». На сцену столичного дворца культуры выйдут вокалисты и инструменталисты из Беларуси и России, чтобы продемонстрировать, как ярко звучит народная традиция. Их выступление оценит профессиональное жюри, победитель конкурса получит денежный приз и возможность выступить на одном из концертов фестиваля. Новость представлена билетным оператором TicketPro. Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на TicketPro. Мероприятие на любой вкус в нашей афише. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 88 копеек, евро 3,29, 10 юаней 4 рубля и 27 копеек, 100 российских 3,68.
0: Погода на душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране облачно с прояснениями, пройдут дожди, местами грозы. Температура ночью составит от 8 до 14 с плюсом. В Бресте и Гродно плюс 23, в Витебске, Гомеле и Могилеве 25 тепла, в Минске завтра плюс 24, пройдут дожди. Это были главные новости к этому часу, а далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Что для вас работа? Стабильный доход?
1: Это классная команда и карьерный взлет.
2: Сыну велик, а в доме новая крыша.
3: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
4: Работа – это способ исполнить мечты.
0: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
6: Душевное радио. Слушай свое.

0: Новое авто BLG в наличии в Атлант-М. Кредит с авансом от 0%. Три автоцентра в Минске. Машиностроителей Шаранговича Независимости. Подробности на сайте blgatlantm.by. BLG Атлант-М. Выбирайте с душой.
1: Если конь, то в пальто. Если радио, то душевное.

0: Душевное радио. Слушай свое.
1: Всем привет! С вами дуэт Лера Бернатович
2: и Артем Скороль.
1: Слушайте наши лучшие песни на волнах Душевного радио.

0: Надежность и выгоду. Открывайте вклад в Технобанке.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.
2: Ты не знаешь, куда мы и зачем. Утекает вода на совсем. Ты не знаешь, когда и о чем. Говорить с уходящим дождем.

0: знаешь, когда. Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп.
2: Подробности в Могилевской области по номеру 123.
3: 25 июля в сети Мастак скидка 10% на весь ассортимент и до 50% на ограниченный ассортимент в Мастак по адресу Гомель, Федюнинского, 19А. Мастак – все для ремонта, дачи и отдыха. Подробнее 1-44-519-0101 и на Мастак.бай.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. Александр Лукашенко провел совещание о путях ускорения работы по ключевым инвестпроектам с зарубежными странами, передает Билта. По его словам, есть пул из 60 проектов на сумму порядка 6 миллиардов долларов для привлечения инвесторов. В июне этого года Совмин утвердил стратегию развития мультибрендовых сервисных центров белорусской техники и промышленного оборудования в других странах – СНГ и Дальней Дуги. «Без этого никуда», – отметил президент, – «потому что никто покупать технику не будет, если не будет видно, что ее можно подремонтировать и осуществить гарантийное обслуживание». Беларусь и Индия готовятся к подписанию около десятка документов, включая дорожную карту развития сотрудничества на ближайшие 5 лет. Об этом Белта накануне сообщили в пресс-службе МИД по итогам встречи главы белорусского внешнеполитического ведомства Максима Рыженкова с министром иностранных дел Индии в Кыргызстане. Собеседники уделили особое внимание вопросам подготовки к участию белорусской стороны в предстоящем саммите БРИКС, который состоится в Индии, а также организации контрактов на высшем и высоком уровнях. Столичные ГАИ рассказали, где сегодня работают камеры контроля скорости. Они установлены на 11 участках в Минске. Радары есть на проспектах Независимости, Дзержинского, Пушкина, Жукова и на Партизанском. Улицах Притыцкого, Ваупшасова, Ленина, Маяковского, на Муни, на Южной магистрали и на МКАД. Автоинспекторы просят водителей быть внимательными и не превышать скорость. В Мексике водитель врезалась в стену, приняв рисунок с койотом за туннели. В Монтерьере реалистичная граффити сыграла злую шутку. Женщина за рулем увидела на стене проезд и поехала прямо в него. Виной всему уличная роспись. Художник изобразил, как персонаж рисует туннель, прямо как в мультфильмах, где койот пытается обмануть дорожного бегуна. Иллюзия получилась настолько убедительной, что сработала в реальной жизни. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 88 копеек, евро 3,29, 10 юаней 4 рубля 27 копеек, 100 российских 3,68.
0: Погода на душевном радио.
1: По информации сайта Погода.бай, завтра в стране будет облачно с прояснениями, пройдут дожди, местами грозы. Температура ночью составит от 8 до 14 тепла, в Бресте и Гродно плюс 23, в Витебске, Гомеле и Могилеве плюс 25, в Минске завтра плюс 24, без осадков. Это были главные новости к этому часу, а далее на душевном радио проект «Музыка в дорогу», час проверенных драйвовых хитов.
0: Заканчиваете дела? Пора в путь. Каждый будний день с 17 до 18 на душевном радио «Музыка в дорогу». Заправляем эфир хитами вместе с компанией «Лукойл». Полный бак отличного настроения и все, что нужно для движения. «Музыка в дорогу» с 5 до 6 вечера на душевном.
2: Реклама. Руководство и коллектив ООО «Минск Кристалл» поздравляет работников торговли с профессиональным праздником. Желаем вам крепкого здоровья, весомых профессиональных достижений и успехов в труде, финансовой стабильности и благодарных покупателей. Пусть ваша работа приносит радость, счастье и процветание. Ваше ООО «Минск Кристалл».
3: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
4: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарство препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в 3-й триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель рук биомедпрепараты.
5: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
0: Телефон рекламного отдела МТС А1. 624-10-57.

0: Реклама.
1: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает. Светофор.
2: Я уже 3 магазина обошла, а купила только 2 тетради.
3: Новичок.
2: В смысле?
3: Все для школы беру в 3 цены. Канцелярия, творчество, сильные новинки и все выгодно.
2: Почему ты раньше молчала?
4: Все для школы и творчества в 3 цены.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелеком Шоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: Внимание! БелАЗы в городе. Фирменный магазин «БелАЗ Шоп» уже в Минске. Эксклюзивный мерч и сувениры от мирового производителя карьерных самосвалов. Только в торговом центре «Перший национальный гандлёвый дом». БелАЗ, который поместится у вас дома.
2: В «Спортмастере» цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8-801-147-77 и на сайте «Спортмастер.бай». Акция действует по 31 июля 2026 года.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57.
4: Душевное радио. Слушай свое.

0: Емол – это не только капсулы для стирки Ариэль 70 штук за 59,49, но и парфюмерная вода Роса Серум с 50 мл всего за 89,99. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 26 июля. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.
1: Музыка в дорогу. Полный бак эмоций от компании «Лукойл».

0: Реклама.
1: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
2: Пока одни просто хранят деньги, другие их уже приумножают. До 14%.

0: Приобретайте надежность и выгоду. Открывайте вклад в Технобанке.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: 25 июля в сети Мастакс скидка 10% на весь ассортимент и до 50% на ограниченный ассортимент в Мастак по адресу Гомель, Федюнинского, 19А. Мастак – все для ремонта, дачи и отдыха. Подробнее 1-44-519-0101 и на Мастак.бай.
0: Лукойл. Заряжаем эфир. Заправляем в

Прокачай авто музыкой в дорогу. Душевное радио.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый вечер. Александр Лукашенко провел совещание о путях ускорения работы по ключевым инвестпроектам с зарубежными странами, передает Белта. Президент напомнил, что ранее была заложена инвестиционная составляющая в программу действий правительства по развитию сотрудничества со странами Дальней Дуги и прежде всего Африки до 2030 года. Кроме того, с Китаем с 1 января нынешнего года заработало соглашение о торговле услугами и осуществлении инвестиций, а в мае была принята новая директива президента с четким акцентом на привлечение прямых инвестиций. О задачах лесной отрасли рассказали в профильном министерстве. Главные темы – лесовосстановление, наведение порядка, своевременная уборка бурелома. Также не теряет актуальности использование местных видов топлива для отопления. Важная задача – максимально увеличить переработку древесины в цехах, которые есть практически в каждом лесхозе. О погоде в ближайшие несколько дней рассказали синоптики. В выходные осадков станет меньше, а температура повысится. В субботу днем плюс 20-26, в воскресенье 22-29. Летнее тепло, по предварительным данным Белгидромета, сохранится и в начале следующей недели. В понедельник местами до плюс 30, во вторник и среду днем комфортные 18-25 градусов. Местами возможны дни и грозы. Дожди и грозы. В России планируют ежегодно проводить популяционные исследования состояния здоровья населения. Особое внимание уделят изучению долгожителей. Исследования охватят большие группы людей. Специалисты будут анализировать состояние здоровья, генетические особенности, распространенность заболеваний и факторы, влияющие на продолжительность жизни. Проект позволит глубже изучить причины долголетия и оценить состояние здоровья жителей. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 88 копеек, евро 3,29, 10 юаней 4 рубля и 27 копеек, 100 российских 3,68.
0: Погода на душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране облачно с прояснениями, пройдут дожди, местами грозы. Температура ночью составит от 8 до 14 тепла, в Бресте и Гродно плюс 23, в Витебске, Гомеле и Могилеве 25 с плюсом, в Минске завтра плюс 24, пройдут дожди. Это были главные новости к этому часу, а далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Слушай, а ты видел, что разыгрывает Евроопт?
1: Видел? Я уже товары удачи в тележку загрузил. Больше товаров удачи, больше шансов на выигрыш.
2: Весь июль покупайте товары удачи с картой Е-Плюс в Евроопт и участвуйте в розыгрыше больших денег. 150 тысяч рублей, 2 приза по 100 тысяч рублей, 50 тысяч, 40 тысяч и 30 тысяч рублей. Полная тележка удачи в Евроопт. Рекламная игра удачи в придачу Тур 217 с 1 июля по 5 октября 2026 года. Подробнее игра.европ.бай. Городской телефон 388-76-76.
3: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
4: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама лекарственных препаратов имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при родах не рекомендуется. Производитель рук Белмед препараты.
5: 26 июля Супер Лото разыграет 25 000 рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lotto.by через Ереб или у распространителей.
6: Руководство и коллектив ООО «Минск Кристалл» поздравляет работников торговли с профессиональным праздником. Желаем вам крепкого здоровья, весомых профессиональных достижений и успехов в труде, финансовой стабильности и благодарных покупателей. Пусть ваша работа приносит радость, счастье и процветание. Ваше ООО «Минск Кристалл».
7: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
8: Душевное радио. Слушай свое.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29 624 10 57.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Петровна, здравствуй. Куда спешишь опять?
2: В МТ-банк. Хочу положить деньги на вклад. Для пенсионеров очень выгодные условия.
1: Для всех?
2: Нет. Только для владельцев пенсионной карточки МТ-банка. А еще скидки на оформление халвы, бесплатные валютные карточки и кредит по сниженной ставке. А подробнее можно узнать по телефону 509-99-99 или на сайте mtbank.by. А вы уже выбрали банк для получения пенсии?
0: МТ-банк. Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057. Душевное радио. Классика хитов. Классика хитов. She's crazy like a fool.

0: 25 июля в сети Мастакс скидка 10% на весь ассортимент и до 50% на ограниченный ассортимент в Мастак по адресу Гомель, Федюнинского, 19А. Мастак – все для ремонта, дачи и отдыха. Подробнее 1-44-519-0101 и на Мастак.бай.
1: Привет, я Любовь Толкунова, и это группа «Демо». Вы слушаете наши песни на волнах душевного радио.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном за сегодня в студии Дарьи Утюжникова. Добрый вечер. Александр Лукашенко поручил активнее задействовать государственный финансовый ресурс, чтобы закрепиться на внешних рынках. Об этом президент заявил на совещании о путях ускорения работы по ключевым инвестпроектам с зарубежными странами, передает Белта. Глава государства обратил внимание, что в этом процессе не очень видна роль Нацбанка, а также отметил, что когда идет речь о бюджетных деньгах или резервах, финансисты сразу указывают на производственников, что нет всесторонне проработанных бизнес-планов. Значит, нужно прорабатывать вместе с Банком развития. С 1 августа в Беларуси увеличиваются размеры пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет. Так, размеры пособия на первого ребенка составят почти 1058 рублей, на второго и последующих детей примерно 1209 рублей, а на ребенка-инвалида около 1360 рублей. В Беларуси инфляция за первое полугодие составила 2,9%. По данным Белстата, это исторический минимум для этого временного отрезка за последние 20 лет. Продукты в среднем по стране за прошедшие 6 месяцев подорожали на 1,8%, промтовары – на 1,5%. Душевный фестиваль – грандиозное музыкальное событие снова в Минске. 16 октября в столичном дворце спорта состоится «Звездный шансон» – один из самых долгожданных вечеров фестиваля. На одной сцене встретятся признанные мэтры и яркие представители молодого поколения шансонье. Александр Малинин, Евгений Кемеровский, Ярослав Сумишевский, Вика Цыганова, Юрий Кузнецов-Таюжный, Виктория Олешко, Андрей Тямчик, Мафик и другие артисты. Золотые хиты шансона станут красивым музыкальным полотном, в котором каждая нота и каждое выступление откликнутся в сердцах зрителей. Новость представлена билетным оператором Ticket.pro. Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на Ticket.pro. Мероприятие на любой вкус в нашей афише. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 88 копеек, евро 3,29, 10 юаней 4 рубля 27 копеек, 100 российских 3,68.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране облачно с прояснениями, пройдут дожди, местами грозы. Температура ночью от 8 до 14 с плюсом. В Бресте и Гродно плюс 23, в Витебске, Гомеле и Могилеве плюс 25. В Минске завтра 24 тепла. Это были главные новости за сегодня. А далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Парадокс.
1: Душевное радио приглашает вас к ежедневному общению. Находите нас в вашей любимой социальной сети и присоединяйтесь. Мы в Фейсбуке, Одноклассниках и ВКонтакте под именем Душевное радио. Вы сможете принять участие в розыгрышах подарков, поделиться историей, стать героем дня, обсудить музыкальные новости, да и просто вместе вспомнить незабываемые мгновения вашей жизни. Прямой эфир и выход на все соцсети также доступны на сайте душевное радио.бай. Душевное радио. Приятное общение.

20 часов. Вы слушаете «Душевное радио». Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танц

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.

0: 21 час. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by, телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
2: Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танцы.

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.

0: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass нам нужно ускориться. Новые бонусные игры Фриспинатор, Скретчер, Блинка, Фрибоксер, Фортунатор и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.

0: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Bettera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Плинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
1: Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танцплощадку.

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.

после полуночи. Вы слушаете «Душевное радио». Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танцпорт!

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.

excuse, no I.